Лучшее средство от грусти – это всегда быть занятым. И не будет времени для истерик. Давайте займем себя чем-то более приятным и полезным. А вот чем – это каждый пусть решает сам. В любом случае, мы вас поддержим. Мы – это Авторадио, и я, Олеся Соболева. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

пока не отпускает, мы с вами подбираемся к экватору осени. Красивый сезон, иногда бывает меланхоличным, но в целом приятный, особенно в компании любимых. Настраивайте на Авторадио все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, а также привычный FM-приемник в машине. Будем на связи. Олеся Соболева у микрофона. Теплый нам осень.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Oh, Father, tell me.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер.

У Люси Чеботиной такие желания, а какие у вас, делитесь на нашем сайте и меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, чтобы мы исполнили вашу мечту в прямом эфире. Между прочим, уже 29 октября. Освобождайте день от важных дел, потому что у всей страны четвертый суперфинал игры «Много денег». В призовом фонде счастливого сезона на старте было 5 миллионов рублей и 5 желаний. Четвертый миллион уже в розыгрыше и 3 мечты исполнены, еще 2 в запасе. Так что желаю удачи. Меня зовут Алиса Соболева, и все мы с нетерпением ждем 29 октября.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный

0: разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный. 2 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный. 4 метра в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует. Мы с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно.
1: Погода.
3: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 10 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 19 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду.
1: Реклама.
6: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
7: По слову «радио».
6: Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
8: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
11: Больше не нужно бояться, только

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
4: Еще одна история у нас есть.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
2: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
3: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
1: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
2: Монако. Такое вообще дело, кто?
1: Выходит, будем первыми.
0: Основано на реальных событиях.
3: Что ты творишь, Андрей?
4: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
0: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
5: Маша, внучка писала?
6: Велозабег предлагает в парке.
5: Реванш за гонки на сапах.
6: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
7: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
0: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают сохранения ключевой ставки в октябре. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Центробанк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Шансы на ее снижение на 25-50 базисных пунктов составляют 25%, а на повышение 15%. Такой прогноз для газеты «Ру» сделала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Она отметила, что главным аргументом в пользу паузы остается повышенное инфляционное давление. Дополнительными факторами станут параметры бюджета и высокая активность корпоративного кредитования. В сентябре Центробанк предупреждал, что при более сильном бюджетном импульсе может потребоваться жесткая денежно-кредитная политика, напомнила Кузнецова.
0: Про мошенников.
2: Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Такие звонки могут не вызывать подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело, предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Аферисту достаточно знать название компании, предложить выгодные условия, а дальше жертву просят назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Цель мошенников – получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам жертвы. Важно не совершать никаких действия по инструкции неожиданно звонящего.
0: Про цены.
2: Красная икра к Новому году может резко подорожать на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса способна достичь 30-40 тысяч рублей, передает Лайф. В этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,5 тысяч тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из причин – рекордный наплыв акул в акватории Приморья и Сахалина в период лососевой путины. Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия.
0: Про телевидение.
2: Первое школьное телевидение планируют запустить по всей России. Оно будет состоять из коротких беззвучных роликов о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе проекта «Школьное телевидение». Главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Школьное телевидение пройдет апробацию в 15 регионах России. Беззвучные ролики будут идти по школьному ТВ меньше минуты и содержать минимум текста.
0: Про искусственный интеллект.
2: Американские ученые создали достаточно простое устройство, которое может зафиксировать всплеск респираторных инфекций по звуку кашля в помещении. Для создания системы используются недорогие компьютеры со встроенными микрофонами. Они фиксируют кашель и обрабатывают звук с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть определяет, новый ли человек попал в область слышимости, и подсчитывает уникальные случаи кашля. Разработчики уверяют, что микрофоны не реагируют на речь и не ведут записи разговоров, а лишь анализирует данные и выводит статистику, которая может помочь медикам распознать рост заболеваемости. Подобными приборами в будущем могут оснастить учреждения здравоохранения, школьные классы и учебные аудитории. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: пейте. Ну, вы давайте, прекращайте это дело. А то, что мы зря, что ли, вставали в 4 утра, умывались, мчались сюда. Ну, хотя, если вы спите, получается, просто так мы это делали.
1: Да не, ну вот сейчас плавненько, мягонько.
0: В энергосберегающем режиме. Ладно, окей, давайте начнем. Итак, это драйв-шоу «Поехали, друзья». Здравствуйте, товарищи. Пришло время действительно отлипнуть от подушки и сделать громче свой авторадиоприемник. Ведь все самое интересное мы, как всегда, собрали для вас в нашем эфире. Оттягивает, кому надо, после вчерашнего. Отлично. Да, здесь Иван Броневой.
1: Доброе утро, Денис Курочкин.
0: Давайте еще раз пробежимся по тому, что мы сегодня будем делать. Хотя впервые мы это будем делать. Сейчас послушаем классный трек, потом пробежимся по новостям. Там есть одна такая, ребята, новость. Не знаю, насколько она мотивирующая, но я думаю, что 4 дня у нас, судя по всему, осталось. Но об этом мы обсудим, конечно, и всю эту новость после того, как вы окончательно проснетесь благодаря классному треку. А потом уже и драйв-чат, и подарки, и интересные события, которые будут на протяжении этого часа. Все, давайте просыпаемся. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: 7:08 на столичных, друзья. Мы долго думали, как вывести наше шоу на новый уровень, прям выйти в космос. Меняли декорации, рассадку, цвет стульев. А потом нас озарило, мы же все-таки радио. И главное в нашем шоу это контент. Контент, которого полно. И который будет выдан этими губами. По-прежнему здесь, в студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: И вот что произошло этой ночью, пока вы спали. Конец света, ребята, произойдет на следующей неделе. Да, как утверждает Джошуа Маккелла, а это проповедник из ЮАР, он говорит, что ему лично ночью что-то там привиделось, и он узнал дату конца света. То есть это все произойдет 12 и 13 на следующей неделе.
1: Возможно, в ночь с 12 на 13.
0: Черт, мне оплаты за ипотеку 15-го.
1: Так это хорошо, не придется платить, можешь эти вот отложенные тратить.
0: С одной стороны, да, но еще раньше нужно продлить страховку. Надо или нет? Теперь болит голова по этому поводу. Одно радует, в понедельник не пойдем на работу. Но, кстати, премии за верность одному из сотрудников, а точнее, ну просто сотрудникам, работодатели хотят ввести в России. Не знаю, насколько это правда, но по задумке, после 7 лет работы на одном месте премия должна быть 30% к окладу. После 10 лет работы в одном и том же месте 50% к окладу. А отработавший свыше 12 лет может получить скидку 50% на покупку жилья. Когда это ведут, непонятно. Да и, собственно, навряд ли мы это застанем. Ведь 12-13, еще раз напомню, октября, как утверждает Джошуа из ЮАР, у нас ожидается конец света. Ну да ладно. Надеюсь, что это все чушь, выдумка и просто непроветренная комната, потому что в этом часе сегодня, как всегда, мы открываем наш драйв-чат, и повод будем мы брать, наверное, все-таки от последней новости, от рабочих процессов, премий и тому подобное. Значит, смотрите. Аналитики, социологи, HR и тому подобные люди, специалисты в области труда, выяснили, что каждая пятая компания в стране сейчас придумывает для соискателей на собеседованиях настоящие действительно полосы препятствий. В чем вопрос? От тестов на полиграфе до вопросов астрологов и тарологов. Вот несколько из них. Какую песню вы всегда заказываете в караоке? Угу. Действительно, такой вопрос существует, причем это спрашивают в крупных компаниях. Какого актера вы видите в главной роли в фильме про свою жизнь? Вот такой был вопрос. Самый, мне кажется, вообще нелогичный, и я даже не знаю, как бы я на него ответил, если бы мне такой задали. Вы бы предпочли сражаться с одной уткой, которая размером с лошадь, или с соткой лошадей, которая размером с утку? Непонятно, что хочет интервьюер, ну, как бы, получить в ответ. Назовите, понятно, что 7 вариантов применения шариковой ручки, и что бы вы взяли с собой на необитаемый остров и почему? Вот. Этот вопрос очень любит в фармацевтических компаниях. Вот он почему-то является каким-то одним из главных. Поэтому, узнав эту всю историю, сегодня мы решили, друзья, вместе с вами поговорить по теме абсурдных собеседований. Вот давайте вопрос сегодня мы озвучим. Какой самый глупый, смешной вопрос вам задавали, когда вы пытались устроиться на работу? Просили, может быть, как раз ту же самую ручку вам продать. Спрашивали про знак зодиака. Кстати, для многих это имеет значение. Сколько было новостей, что если вы скорпион, то вас на работу не берут. Это Джей Ло даже подтверждала. Она так набирала себе людей. Скорпионов и стрельцов она отрицает в своем окружении.
1: Милейшие люди, стрельцы.
0: Ну, не знаю, не знаю.
1: Просто какой-то один, вот, ну вот, нерадивый взял и испортил впечатление у девушки.
0: Возможно. Поэтому, ребята, ждем ваши истории на номер 915-459-2020. Может быть, какой-то психологический тест на 500 вопросов вы проходили. Почему нет? Ждем. Тем более у нас есть еще и подарок за лучшие сообщения в драйв-чате.
1: Да, приглашение на поход в кино и набор для автолюбителя от создателей фильма «Битва моторов», который выходит в прокат во всех кинотеатрах уже 8 октября. Так что есть мотивация. Ну и мотивация, чтобы заняться спортом, я вам тоже ее обещаю. Буквально через несколько минут время спорта неминуемо настигнет всех слушателей Авторадио. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду.
0: Реклама. Где встретимся?
2: В тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
2: Я же сказала, в тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
2: Только сегодня! Невероятное предложение!
0: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
4: Полис ДМС лежит без дела? По нему можно пройти МРТ бесплатно. Болит спина, голова, колено? Приходите с полисом в МК-клинику. Без очередей, без направлений. Результат в день обращения. Запись по телефону 8-927-145-03-03.
5: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Поехали!
1: Ну что, друзья, 7.22, пришло традиционно вас накормить яркими упражнениями. Если такое можно вообще. Но мы-то можем. Иван Броневой, как всегда, готов поделиться самыми интересными событиями, что произошли, которые произошли в мире спорта к этой минуте. Давайте узнаем, что там было.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Итак, приступим. Сборная России по футболу сыграла в ничью со сборной Нигерии. Счет 3-3. Первым забили гости, затем Садулаев сравнял, а Кисляк даже вывел нашу команду вперед. Во втором тайме Миранчук укрепил лидерство и, казалось бы, ну все, надо просто удержать. Но нет, на 78-й минуте нигерийцы сократили отставание, ну а на 4-й минуте добавленного времени, ну то есть уже на всю, конец концов практически, сравняли этот самый счет. Итог 3-3. Сборная России впервые за 5 матчей не смогла победить, а 3 гола в одной игре команде не забивали наши с Евро 2020 года. Ну, то есть 6 лет фактически. Максименко, который защищал ворота нашей команды, 405 минут до этого матча, я имею в виду, 405 минут отыграл в сборной без пропущенных. Ну, вот что-то вот ну, с Нигерией случилось с человеком. Тяжело ему было. Ну, там действительно было непросто. Напомню, в июне прошлого года Россия и Нигерия тоже сыграли в ничью. Там, правда, счет был меньше 1-1, но все же. Пока не удается нам подвинуть нигерийцев и выиграть у них. Но посмотрим дальше, я думаю, будет больше. О футболе, кстати, в этом выпуске тоже, я вам гарантирую, прям с избытком. Лионель Месси, легендарный футболист, официально завершил свою карьеру в сборной. Аплодисменты легенде. В прощальном матче сборная Аргентины сыграла со сборной Бенина. 85 тысяч зрителей пришли на стадион еще за час до начала матча. Журналисты сфотографировали, как Лео буквально ну, прям сидел и плакал в автобусе, когда ехал на игру. Трогательный момент. Над родным городом футболиста пролетела гигантская футболка Месси. Ну а на поле растянули другую гигантскую футболку с номером Месси и надписью «Грациас». Ну что значит, я думаю, все понимают. Спасибо. В самом матче, который закончился со счетом 3-1 в пользу Аргентины, Лео забил гол, отдал две результативные передачи, то есть, ну, не просто вышел походить. А также Месси становился, я напомню, чемпионом мира дважды, лучшим игроком чемпионата мира, обладателем двух Кубков Америки. Ну и, собственно, был он и остается лучшим ассистентом в истории футбола сборных вообще. Напомню, что за сборную он сыграл 208 матчей, в которых забил 126 голов, отдал 67 результативных передач. Но я хочу сказать, что и закончилась только карьера в сборной. Клубная карьера у него продолжается. Напомню, играет он в Интер Майами. Контракт футболиста рассчитан до 2028 года. Но это при таком оптимистичном прогнозе, потому что там есть пунктики, которые могут и в 26-м, и в 27-м году завершить это соглашение по обоюдному решению, если, например, Месси устанет. Но я надеюсь, что он еще поиграет. Другая легенда, которая тоже вроде бы как бы ушла из сборной. Ну, физически ушла, реально. Криштиану Роналду заявил официально, что не собирается завершать карьеру в сборной, несмотря на то, что покинул ее расположение на частном самолете без предупреждения кого-либо. Ну, вот пилот своего он предупредил, и все. Ни тренера, ни президент Федерации футбола Португалии никого не предупредил. За это, кстати, предусмотрено наказание Федерации футбола Португалии. Там, значит, могут

0: оштрафовать его на очень существенную сумму от 500 до 1000 долларов и отстранить на срок от 1 до 6 месяцев. Но я думаю, эти штрафы ему не так уж и страшны, денежные, ну а вот отстранение — это что-то посущественнее. Самое необычное, напомню, конфликт же был из-за того, что вроде как тренер пообещал ему, что он выйдет... Сначала он говорил, что ты в этом матче играть не будешь. Криштиану сидел спокойно на лавке, отдыхал. Потом он сказал: разминайся, я тебя на полчасика выпущу поиграть. Он пошел разминаться. В итоге Криштиану так и не выпустили. Он на тренера, на вот этого господина Жезуша, за это обиделся. И там дальше началась череда конфликтов. Прилетел президент Федерации футбола и много-много-много другого. Но дальше, почему он покинул расположение сборной? Оказывается, он это сам опубликовал вот буквально недавно, Роналду. Он выкатил несколько тезисов для тренера, главного тренера сборной, чтобы он эти тезисы озвучил на пресс-конференции перед всеми. Причем он говорил, там извиняться не надо было, но я несколько тезисов озвучу, буквально два. Значит, первый. Я допустил, это должен был, еще раз, чтобы понимали, это должен был сказать перед журналистами главный тренер Португалии. От своего имени и от своего лица. Но написал этот текст Роналду. Я допустил ошибку, выпустив на разминку игрока уровня Пеле и Марадонны, а затем не выпустил его на поле. Это вот такой тезис амбициозный. Про Месси тут ничего не сказано. Уровень и планка понятна. И еще пункт важный о том, что не поприветствовал болельщиков. Ну, потому что после вот этого вот скандального матча, условно скандального, Роналду сразу ушел в потрибунное помещение, не попрощавшись с болельщиками. Так вот, кто сыграл более 230 матчей за сборную, не получит от меня уроков любви к Португалии. Понятно, да? Ну, то есть, кто такой главный тренер и кто такой Криштиану Роналду? Это был момент разочарования, который ничего не меняет. Он игрок, который раздает больше всего автографов, делает больше всех селфи и проявляет больше всех любви болельщикам. Давайте не будем придумывать проблемы там, где их нет. Этот текст должен был озвучить главный тренер сборной Португалии. Он этого не сделал. Роналду на это обиделся. Что будет дальше, пока непонятно. Спросили самого главного тренера, когда он прочитал эти тезисы, что ты думаешь? Он сказал: я ничего не думаю. Я прочел и я пошел на свою работу. Моя работа — это Федерация футбола Португалии. Я пошел заниматься своими делами. Вот такая вот история, вот такая драма. Две звезды и абсолютно две разных судьбы и два разных стиля общения, скажем так. На этом о спорте у меня все. В ближайшей перспективе будем озвучивать ваши сообщения в нашем драйв-чате. Пожалуйста, рассказывайте, с какими странностями вы сталкивались на собеседовании при приеме на работу. 915-459-2020. Пишите.
1: Поехали. Драйв.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, продолжаем принимать сообщения в нашем драйв-чате. Лента нашего портала по номеру 915-459-2020 полыхает, пишут слушатели, которых на полном серьезе заставляли рисовать несуществующие животные, проходить тесты на полиграфе. Есть такие компании, которые без этого не могут. И причем, кстати, пишут, что это на обычного продавца. Ну, возможно, на воровство как-то проверяли.
2: Ну, скорее всего.
1: Ну, отвечали на вопрос, каким овощем вы себя ассоциируете. Вот так вот. Какой самый дурацкий кастинг на работу был в вашей жизни, друзья? Пишите, присылайте аудиосообщения. Ждем каких-то развернутых ответов. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали!
2: Так, Татьяна написала, говорит, у меня было очень странное собеседование, к счастью, несколько лет назад, и, к счастью, видимо, на это рабочее место я не устроилась. Значит, когда я пришла, мне стали задавать исключительно негативные вопросы. Ну, как то? Самый неприятный момент в вашей жизни. Что самого плохого вы сделали на рабочем месте? И вопрос, который меня просто поверг в ступор. Самое грустное, что произошло с вами в детстве? Ну, это как будто ты к психологу пришел. А не к HR. Странно, согласен, да.
1: Так, что еще есть? Мне на собеседовании на должность обычного бухгалтера девушка-кадровик на полном серьезе спросила, если бы вы были неодушевленным предметом, то каким и почему? Ну, я со страху выдала степлером, потому что умею жестко соединять то, что разваливается. Ну, в принципе, логика присутствует. На работу меня взяли, но на эту девушку я потом еще год косо смотрела. Вот. Ну, всевозможные разные, да, бывают странные вопросы. Не просто так вначале мы топчик озвучили. А подруга ходила устраиваться дизайнером. Директор посмотрел портфолио, покивал, потом говорит, у нас в компании все, кстати, вегетарианцы. Это наша философия. Вы готовы отказаться от мяска ради карьеры? Подруга прям там встала, сказала, что ее любовь к стейкам сильнее, и ушла. Вот это кастинг. Не знаю, как это тоже может влиять на рабочие процессы.
2: Ну, какое-то вот у него есть
1: столовый, что пожелание. Ли, там, ну, не знаю. Но есть такая какая-то фишечка в компании. Нужно, в принципе, да, для себя сразу выбирать, надо продолжать в ней работать или нет. Ты вообще устраиваться туда. Так, что еще?
2: Зоя написала, говорит, что когда я устраивался на работу, пришла, ну, в обычном своем дресс-коде, но в таких стильных, современных, мягких кедах. Так вот, начальник будущий, возможно, как мне тогда казалось, спросил меня, как часто я ношу обувь подобного типа? Как после выяснилось, у них в офисе обязательное требование, это требование начальника, это высокие, минимум 10 сантиметров, шпильки у всех девушек. Причем клиенты нас не видят. В офисе есть только мы, 15 человек коллектива. К счастью, не пошла туда работать.
1: К счастью.
2: И как будто у начальника свои какие-то вкусовые предпочтения есть. Минимум 10 сантиметров целый день в таких. Он не ходил просто, он не понимает, что это.
1: Пишите, друзья, и вы, какой самый нелепый или откровенно глупый вопрос вам задавали на собеседовании при приеме на работу. Ждем 915-459-2020. И, кстати, чтобы на работу позвали, а сейчас есть такая статистика, что как-то рынок-то у нас немного заглох, не особо как-то в поиске, конкретно какие-то определенные вакансии ищут. Возможно, дело в вашем резюме. Вот как его составить правильно, хорошо, так, чтобы оно было откликабельным. Мы очень скоро поговорим как раз с профессионалом, который нам и расскажет, как его грамотно составить. Не прозевайте.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
4: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Коммуникабельность, инициативность, доброжелательность, креативность, целеустремленность, мобильность, грамотность и другая ложь, которую мы с Иваном Броневым указывали в нашем резюме.
2: Денис Курочкин, Иван Броневой, да, здесь.
1: Это мы. И, собственно, не просто так мы вспомнили об этих качествах, друзья. Прямо сейчас поговорим, а как же правильно все-таки составить хорошее резюме, чтобы HR или руководитель сказал: «Ох, ах, валерьяны, я нашел того самого сотрудника». Наталья Голованова, руководитель исследователя центра «Суперджоп» у нас на связи.
0: Новый я. Поехали.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Наталья, вы усидчивая, дисциплинированная, пунктуальная.
3: Но в резюме никогда этого не напишу.
1: Вот! А да, почему? Что? А ведь многие пишут это.
3: А потому что тогда резюме работать будет не за меня, а против меня. Даже если вы все грамотно изложили, опыт, образование, навыки, можно перестараться. Некоторых вот этих особо популярных слов и выражений в резюме лучше избегать, поскольку они вызывают только негативные эмоции у рекрутеров.
1: Что необходимо-то тогда указывать?
3: Не нужно учить жизни рекрутеров. Это еще одна очень частая ошибка в резюме, когда первое, что видит там человек, который нанимает вас на работу, с 9 до 18 не звонить. Это объяснимо. Очевидно, человек имеет постоянную работу и не хочет рисковать своим трудоустройством ради новой работы еще пока, да? Низкую зарплату не предлагать, кадровым агентством не беспокоить и так далее. Все фразы такого типа лучше удалять из резюме. Во время поиска работы лучше все-таки демонстрировать открытость.
1: Учли.
3: А, давайте перестанем еще писать про легкую обучаемость. Особенно, на самом деле, удивит это словосочетание в резюме специалиста, у которого уже достаточно опыт работы. Если это начинающий специалист, то, наверное, в его резюме и отношения будут снисходительнее.
1: Так.
3: Еще один момент, который мы в общении с рекрутерами поняли. Есть три глагола, которые нужно тоже тщательно отслеживать в резюме и убирать. Это «хочу», «люблю» и «имею». «Имею квартиру и двоих детей», «люблю людей в большинстве их проявлений», но котиков все-таки немного больше. Это то, что я читала в реальных резюме. Такие фразы не имеют значения с точки зрения оценки навыков и вызывают сомнения, в общем-то, как вы понимаете, в адекватности, хотя как бы характеризуют людей, конечно.
1: А что надо писать? «Согласен», «не возражаю», «готов»?
3: Самый важный момент – это название желаемой должности. Если не указана конкретная должность, резюме отправится в корзину. Работодатель никогда не будет тратить свое время, чтобы думать, что там предложить нужно. Второй важный момент – это про деньги. Если человек в поле «уровень дохода» указывает конкретную денежную сумму, то он намного быстрее находит работу. И еще очень важная вещь. В резюме нужно писать опыт и достижения. И вот там работодатель хочет увидеть подтверждение того, что соискатель способен добиться чего-то конкретного.
2: Ну что ж, спасибо. Наталья Голованова,
1: руководитель... Принято на работу.
2: Руководитель исследовательского центра «Суперджоп». Хорошего вам дня.
1: Спасибо.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Зима – уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». УРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор призвал оценивать риски инфекции при поездках за границу. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки, зика, денге и чикунгунья. Роспотребнадзор также выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с курью в трех штатах. Между тем, распространение вируса Эбола в провинции Северное Киво на востоке Демократической Республики Конго вышло из-под контроля. Об этом сообщает Africa News со ссылкой на международную неправительственную организацию «Врачи без границ». На провинцию приходится около 40% новых подтвержденных случаев заражения. Эксперты отмечают, что около 75% всех летальных случаев происходит вне медучреждений. Напомню, в конце августа стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать крупнейшей за все время наблюдения этого опасного заболевания. Некоторые эксперты полагают, что нынешние цифры заболевших, скорее всего, занижены.
0: Про инициативы.
2: Ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить. Такое мнение в разговоре СТАС выразил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мушаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и оштрафовать на 2500 рублей. Общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей. Это примерный размер расходов на восстановление, который понесет потребитель в случае оказания ему некачественной услуги. Мушаров отметил, что такой штраф поможет уменьшить количество предложений от косметологов-частников, работающих без соблюдения правил.
0: Про людей.
2: В России нашли человека со 100 ипотечными кредитами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильно высоким уровнем доходов и накоплений могут рассчитывать на особые условия.
0: Про опросы.
2: 80% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретных расходов, учебы, первого жилья или периода поиска работы. Каждый пятый считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет и лишать молодого человека мотивации самому зарабатывать и решать свои проблемы. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: А мы продолжаем, да, друзья, действительно продолжаем. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио, в студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
4: Многие к этому моменту уже наконец-то перестали зевать, а скоро к тому же еще и ахнут, потому что мы в этом часе подготовили для вас много сюрпризов. Ну, во-первых, мы с вами встретимся в драйв-чате, во-вторых, мы с вами поиграем в забаву «What the fake». Готовьтесь, один из вас сегодня унесет подарок, ну и кто-то также, один из вас сегодня уйдет с приличной суммы, ведь в игре много денег на Авторадио скопилось.
1: 13 тысяч рублей. Есть все шансы у нас ее забрать. Более того, партнер игры готов еще и удвоить эту сумму. Это уже 26 тысяч рублей. Так что, если вы до сих пор в игру не вступили, как можно скорее исправьте это на сайте Авторадио.ру и слушайте песню внимательно.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья. Это игра «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон. И в банке сегодня тоже суммы, за которые можно опоздать на работу. Но по уважительной причине 13 тысяч рублей. Но главная новость, конечно, что 29 октября можно вообще на работу не ходить. Попробуйте этот день себе организовать в календаре, потому что именно в этот день случится 4-й суперфинал игры «Много денег». И мы очень ждем этот день, потому что именно 29 октября мы узнаем имя того, чья мечта станет действительно реальностью. А мечтают о многом наши слушатели. О кругосветке, кто-то о своей квартире, кто-то о новой машине. Мы, наоборот, только вас провоцируем. Вступайте в игру. И, конечно же, пишите поподробнее, о чем вы конкретно мечтаете, что вы хотите получить. А 4-й суперфинал для этого и, собственно, и создан. Потому что у каждого есть шанс. Так что поспешите в игру. Время не ждет, но времени вы потратите от силы минуту.
2: Ну вот действительно, заходите на сайт Авторадио, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описываете свою мечту. Но вот это самая затратная по времени часть, потому что, ну, хочется пофантазировать, хочется во всех мелочах, деталях, подробностях, свою мечту описать. Ну а после этого внимательно слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Все очень даже просто, поэтому давайте перейдем сразу к делу. Останавливаем нашу радиорулетку. Кого она выбрала?
2: Она выбрала Анну. Номер ее заканчивается на 94-62. Анна из Курганской области мечтает отдохнуть с семьей в Калининграде. Давайте позвоним Анне. Набрали ее номер телефона 94-62, префикс 909. Ждем гимн Авторадио. А вот после этого гимн есть. Теперь хотим услышать голос Анны. Анна, доброе утро, здравствуйте, это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег», здесь Денис Курочкин, Вань Броневой.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе. Как у вас дела, Анна? Все хорошо?
3: Все отлично.
1: Ну, давайте тогда сделаем этот день мега отлично, потому что гимн Авторадио мы услышали, а значит, вы получаете 3000 рублей согласно правилам. А? Улыбка на лице появилась?
3: То лето. Участвую, если честно.
1: Что еще? Все лето?
3: 100 лет.
1: А, 100 лет. Ну, слушайте, наконец-то пришло время уже наконец-то пообщаться, познакомиться поближе. Так, ну 3000 рублей мы отдали, это уже здорово. А теперь давайте поговорим о мечте. Вы указали, что хотите отдохнуть всей семьей в Калининграде. Все верно?
3: Да, все верно.
1: Никогда там не были?
3: Нет, не были.
1: Да, супер. Я думаю, а какое количество?
2: Человек в семье.
1: Планируется в отдых?
3: Трое нас.
1: Трое. Ну, тогда, значит, записывайте. Смотрите, там, во-первых, есть классные, невероятные бани и сауны на берегу. Угу. Можно прям сидеть, париться и смотреть на Балтику. Круто.
2: Курская коса?
1: Нет.
2: Это отдельное.
1: Курская коса, это просто приходите смотреть. Кто тебе позволит там бани ставить?
2: Не знаю.
1: Никто, конечно же. Ты что, это невероятное чудо света. Там прям вот недалеко от Калининграда, на берегу, да, действительно, можно сходить в баню, потом можно сходить в ресторанчик, поесть судака. Курская коса, конечно, сама по себе. Но маршрут-то мы вам построим 29-го, собственно, октября, если вы станете у нас 4-м суперфиналистом. Вдруг радиорулетка выберет именно вас, и мечта станет реальностью. Пока давайте перейдем в день сегодняшний. У нас есть отличное предложение ответить нам на вопрос. И если вы на него ответите правильно, какая песня звучала перед игровым эпизодом вот только что, вы получите 13 тысяч рублей.
3: Да, это пела царица.
1: Царица.
2: Лично пела.
1: Это песня или имя?
3: А Настя что-то пела, по-моему.
1: Что-то пела о Насте. Ну, в принципе, царица подходит. И о Насте тоже верный ответ. Это правильно. Анна, это правильный ответ. 13 тысяч рублей ваши. Вот так вот утром в четверг взяла и стала богаче. А на 13 тысяч рублей можно уже точно действительно хорошо погулять в Калининграде. Даже если вдруг, ну, что-то пойдет не так, хотя я в этом сомневаюсь.
2: Но мы на этой сумме же не останавливаемся, потому что генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь Анна уже составляет не 13 тысяч рублей, а 26 тысяч рублей. Уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Мы вас поздравляем.
1: Анна, да, ура, ура, ура.
3: Спасибо.
1: Как-то либо ошарашили эмоциями, либо еще не проснулась.
3: Ошарашили.
1: Но главное, сейчас надо на работу идти или можно уже и выходной, в принципе, себе оформить?
3: Ну да, уже на работе мы.
1: А, уже на работе. Ну тогда, да, я думаю, что сегодня рабочий день пройдет как раз в фантазиях, куда же потратить 26 тысяч рублей. С чем мы вас и поздравляем еще раз, Анна. Но 29 октября, конечно же, в четвертый день, четвертый суперфинал, конечно, когда у нас случится, советую на работе вообще не отвлекаться ни на что. Вдруг, действительно, наша радиорулетка выберет вас, и вы окажетесь в Калининграде на невероятном, незабываемом отдыхе всей своей семьей. Чего вам и желаем, как и всем остальным, ребята, верить в чудеса, верить в мечту, которую вы указали на сайте Авторадио.ру.
2: Да, 29 октября у нас состоится уже четвертый суперфинал, но сразу скажу, забегая вперед, под самый Новый год у нас будет еще и дополнительный суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке у нас теперь вместо 13 тысяч находится 5 тысяч рублей.
1: Начинаем все заново. Надеюсь, что сегодня и эту сумму у нас кто-то заберет в следующем игровом эпизоде. Так что слушайте эфир Авторадио внимательно. Запускаем нашу радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: спонсор утреннего шоу ООО «Колесадаром.ру». Премиальные шины Пирелли в сети «Колеса Даром».
1: Реклама спонсора.
2: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в «Колеса Даром». Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в «Колеса Даром». Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. «Колеса Даром». Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-100, ровно 1746. Город Набережный.
3: Погода.
4: Спонсор прогноза погоды — салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
5: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду.
6: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
7: Это лучший антидепрессант в наше время.
6: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
7: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
6: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
7: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
6: Рекомендуем однозначно.
3: Погода.
5: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду.
3: Реклама.
8: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
9: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
10: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
15: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

0: Поехали!
1: Дамы и господа, приготовьтесь, что после услышанного вам действительно, в прямом и переносном смысле, может снести крышу, потому что у нас надвигаются свежайшие, актуальнейшие и, возможно, даже самые сенсационные автомобильные новости от Дениса Курочкина.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, ребят, начнем с важных изменений, которые госавтоинспекция совместно с Минцифрами запустила на российских дорогах. В силу вступил новый регламент, кардинально меняющий правила предъявления электронных документов водителям. Теперь инспекторы ГАИ на дорогах официально обязаны принимать водительское удостоверение и СТС в виде QR-кодов из мобильного приложения госуслуги «Авто», без требования показать бумажный оригинал. Раньше, если у вас с собой не было физических прав, инспектор мог на законных основаниях выписать штраф, сославшись на отсутствие связи с базой. База 415. Наверное, все-таки и про это имелось в виду. Теперь система доработана, и ведомственные планшеты умеют считывать те самые QR-коды в офлайн-режиме. Прогресс, как говорится, не остановить. Теперь главное следить, чтобы у вашего смартфона не села батарейка в самый неподходящий момент. Иначе, я думаю, навряд ли успешно получится доказать инспектору, что вы цифровой водитель. На пальцах, да? Это будет трудновато. Кстати, про нововведение дальше продолжим. Март 27-го года тоже не за горами. И с 1 марта 2020 года.

0: 27-го. Теоретическую часть экзамена, а именно для тех, кто пойдет получать по права, а именно сдавать водительское удостоверение, начнут непрерывно записывать, а кандидатов фотографировать. Система будет вести запись в реальном времени и снимать рабочие места как экзаменаторов, так и учеников, как и, собственно, на ЕГЭ. Ну, абсолютно то же самое, да, там везде ведется видеосъемка. Так что никаких поблажек, никаких знакомств с инспектором больше не прокатит. Наверное, благодаря этому и на дорогах, возможно, будет меньше ДТП. Двигаемся дальше к высоким технологиям и мировым премьерам. Немецкий автоконцерн Audi, всем известный, официально объявил о завершении разработки принципиально новой системы интеллектуального света. Называется Digital Matrix LED. Что это такое? Это умные фары, которые начнут штатно устанавливать на флагманские автомобили этой марки. И они умеют не просто подсвечивать знаки или слепить встречное авто. Это лазерные проекторы фар, которые научились выводить на асфальт перед автомобилем четкие навигационные стрелки и дублировать дорожные знаки прямо на дорожное полотно в условиях плотного осеннего тумана или сильного ливня. То есть водитель видит траекторию поворота, даже если разметка полностью стерта или засыпана грязью.
1: Ну, вот это, конечно, ноу-хау. Вот это прям разработка из разработок.
0: Ну, ты не видишь дорогу, а у тебя все проецируется, куда ехать. Слушай, это не навигатор, который тебя обманет. Это машина, которая пытается считать, что будет впереди.
1: Еще раз убеждаюсь, что немцы сильно отстают. Вот прям катастрофически.
0: А где ты это видел?
1: Я тебе скажу, Аита М9, причем вот даже что, двух давал и примерно, уже умел и умеет, собственно, даже кино транслировать фарами, благодаря вот как раз лазерной этой оптике, может в черно-белом формате кино транслировать на белую стену.
0: Не у всех, а Audi все-таки делает на каждую свою машинку такую историю и непосредственно даже сможет потом, насколько я знаю, привезти свой старый автомобиль и быстренько тебе его модернизировать.
1: Главная проблема его в Россию провезти.
0: Главная проблема, да, а то он будет нарисовать нам ровную дорогу там, где ее изначально забыли положить. Ну и на десерт. Из мира безумной роскоши для тех, у кого есть абсолютно все. Британский бренд, всем известный Range Rover, представил эксклюзивную коллекцию одежды для загородных путешествий владельцев их новых машин. Коллекция, главный хит, стала водительская куртка. Куртка стоимостью, на секундочку, около 400 тысяч рублей. Ее фишка в том, что внутренняя подкладка полностью выполнена из точно такой же дорогой шерсти мериноса. Это такая есть порода овец, которые обивают потолки в топовых комплектациях внедорожника. Пуговички на манжетах отлиты из переплавленного алюминия, который остался после производства деталей кузова. В общем, если хочется почувствовать себя владельцем нового Range Rover, но, к сожалению, пока не хватает, можно начать с куртки. Сидеть в ней в обычном автобусе, думаю, будет как минимум очень тепло и невероятно гордо.
1: Меринос, я правильно услышал?
0: Да, меринос. Есть такая порода овец очень большая, которая полностью зарастает, и не видно даже мордочки животного. Смотри. Ребят, ну что, переходим на электронные права и следим за умными фарами. Вдруг, может быть, и до нас доедет эта уникальная разработка. Ну и одеваемся по погоде. Все-таки октябрь на дворе. Рубрика «Автоновости» прощается с вами, а вот что нас ожидает далее? Далее нас ожидает классный, невероятно наполненный вашими интересными сообщениями драйв-чат. И сегодня мы вас спросили, где, собственно, и когда вас спрашивали и задавали вам самые глупые вопросы, ну, на собеседовании, на приеме, на работу. Пишите 915-459-2020.
2: Поехали! Драйв!

0: что, друзья, канадский музыкальный дуэт из Торонто прямо сейчас нас порадовал. Crash Adams называется данный коллектив. Ну, а теперь пришло время порадовать нашими устами. Драйв-шоу «Поехали» ваши ушки. Я про суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения, правительства в Москве. Наш проект, друзья, вышел на финишную прямую. Тысячи людей, тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание правил дорожного движения на странице проекта. Ну а мы, в свою очередь, команда Авторадио, проверяем результаты и совсем скоро узнаем имена финалистов.
1: Ну а я напомню, что 10 лучших в финале 10 октября, то есть вот в эту субботу, примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их будут ждать внушительные денежные призы от партнеров проекта, брендов антифриза «Феликс» и «Газпромбанка». А лучшие из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, друзья, следите, пожалуйста, за новостями проекта в эфире и в соцсетях Авторадио. Все подробности на Авторадио.ру, категория 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Реклама. Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
7: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
8: Водить научите?
9: Юра Борисов.
10: Иван Янковский.
7: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
11: А где тормоз? Стойте!
12: Битва моторов. Уже в кино.
13: 12+.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
18: Папа, что это за песня?
19: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
18: Это которую можно настроение менять?
19: Угу.
18: И на рюкзак вешать?
19: И не только.
18: Пап, нам пора в «Перекресток».
19: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
20: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 108-70-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
21: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
22: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
24: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
25: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
8: красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
13: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
10: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
13: Машина на года, сразу видно.
10: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
22: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
25: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
26: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
27: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
28: Мы всей семьей им лечимся.
27: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
26: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
29: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
30: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, друзья, давайте продолжать выяснять тот самый момент собеседования, когда вы услышали какой-либо странный вопрос в свой адрес, да, вы сейчас все почему-то HR-ы, социологи, аналитики как раз выкатили данное исследование, в котором как раз и выяснили, что каждая пятая компания в стране сейчас придумывает для соискателей на собеседование, ну, действительно настоящие какие-то краш-тесты и полиграфы, и очень странные вопросы, и мы вас спросили, а вы такие в свой адрес получали? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Дима написал, говорит, очень странный был вопрос, запомнил на всю жизнь. HR спросил меня, вы сначала, когда чай готовите, кипяток наливаете, а затем пакетик кладете? Или наоборот, сначала пакетик, а потом кипяток наливаете?
1: И как надо ответить-то?
2: А неизвестно.
1: Нету там, да?
2: Нет правильного ответа, просто ага. Какой-то тест.
1: Так, привет, ребят, устраивался как-то в одну IT-компанию, в солидную конторку. Собеседование шло отлично, пока вдруг строго меня не спросили, а кто вы по гороскопу? Как раз то, что я говорил. Нам в отдел скорпионы вообще не нужны. Они рушат всю сеть, выстроенную долгими годами. Я, соответственно, соврал, что я дева. В итоге работаю уже 3 года, сеть работает идеально, а директор, собственно, который и поставил, да, это как фактор не брать на работу, до сих пор думает, что это благодаря астрологии.
2: Ну и пусть думает, почему, зачем его расстраивать?
1: Но мне кажется, это действительно влияет. Я тоже один раз, ты знаешь, общался с очень крупно уважаемым человеком.
2: Так,
1: давно это было.
2: В этом мире.
1: В этом мире, да. Так скажем, он телевидение делает в нашей стране.
2: Так.
1: И все, вообще класс, все топ. В финале то же самое я услышал. А кто вы по гороскопу? Я говорю, Овен. Он такой, ну, к сожалению. Вот так вот, представляешь? Для кого-то это действительно прям такой вот...
2: И даже не скорпион вроде.
1: Да, я тоже до сих пор не понял, почему, но, увы, ах, ладно.
2: Знаете, у нас самое главное, таких предрассудков нет. Любой знак зодиака не имеет никакого значения. Главное, чтобы вы были первым, кто успеет дозвониться, и тогда вы поучаствуете в игре под названием What the Fake.
1: С водолеями мы не играли никогда.
2: Пожалуйста, мы не откажем.
1: Ну, кто знает, сейчас проверим. Давайте, звоните, друзья, 258-3320, код Москвы 495. Кто первый, тот первый.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: МК «Клиника» в Балаково. Медицинский центр для всей семьи. Взрослые и детские врачи. Анализы, МРТ и УЗИ экспертного уровня. Физиотерапия и массаж. Восстановление после травм и операций. Все специалисты в одной клинике. Запись по телефону 8-927-145-0303.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
6: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Возможно, войдет в историю нашей игры What the Fake сегодня Андрей, город Северодвинск. Андрюха, доброе утро.
3: Привет, Андрей.
4: Здравствуйте. С добрым утром всем.
2: Так, какой бодрый, веселый человек. У тебя уже выходной начался? Или отпуск?
4: Так у меня второй месяц отпуска.
2: Ничего себе!
3: А такое возможно? Вообще законно?
2: Да, даже не хотим знать, по каким причинам.
4: На севере это законно. А может даже и три
2: Ну что ж, давай тогда твои классные выходные раскрасим еще и подарком, если, конечно, ты справишься с заданием.
3: Смотри, сейчас я буду тебе озвучивать 10 новостей в достаточно быстром темпе. После каждой новости тебе надо говорить, правда это или фейк. Заметь, не все новости действительно реальны, некоторые мы выдумали сами. Попадешь в 5 или больше новостей, все, подарок твой. Еще раз напомню, что отвечаем словами только правда и фейк. Время на раздумье мы тебе тоже не даем.
2: Понятно?
4: Понятно.
2: Ну, тогда желаем тебе удачи. Поехали.
4: What? А вы еще зовут? Ладно.
0: Фейк.
1: Поехали.
2: Подожди, уточнение все же. Что ты хотел?
4: Алло?
2: Да. Что ты хотел сказать? Мы тебя слушаем, а то уже...
4: Да. Вы же хотели спросить, кто дозвонится. Какой он по знаку зодиака?
2: Давай, кто ты?
4: Близнецы.
2: Это водолей ждали.
4: Ладно. Ну все тогда, я пошел.
2: Все, стартуем.
3: Так, все, соберись, Андрей, поехали. В России запустили в продажу второй том «Мертвых душ» Николая Гоголя.
4: Нет, конечно. Фейк.
0: Правда.
3: Британец вырастил тыкву весом больше тонны.
4: Правда.
0: Правда.
3: В Швейцарии фермер заказал для коров очки виртуальной реальности, чтобы зимой они чувствовали себя как на летнем лугу.
4: Фейк.
3: Норвегия начала процесс приватизации северного сияния.
4: Фейк.
3: Уродливые тату с плесенью стали новым трендом у российских зумеров.
4: Правда.
0: Правда.
3: Перекупы пообещали завести Канье Уэста по параллельному импорту в Россию.
4: Фейк, конечно.
1: Фейк.
3: Аквапарк для свиней открыли в Камбодже.
4: Правда.
0: Правда?
3: На аукционе в Сингапуре продали невидимую статую за 10 миллионов долларов.
4: Правда.
1: Фейк.
3: Криштиану Роналду заявил, что соберет собственную сборную Португалии по футболу.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: Челябинская бабушка на Мерседесе собрала 150 штрафов на 400 тысяч рублей.
4: Правда.
0: Правда.
2: Итак, подводим итог. Но вы, наверное, сами слышали, все-таки слух у всех есть, что чаще звучал ответ «правда», и он попадал точно в цель. 8 из 10 правильных ответов дал нам наш прекрасный участник Андрюха из Северодвинска. Итак, во что он ошибся? Где он ошибся? Что запустили в продажу второй томик «Мертвых душ» Николая Гоголя? Видно, что изучал литературу, молодец, но ошибся.
3: Знает, что сожгли его, да.
2: Да, но продолжение романа в оригинале не существует, но побольше подробностей. Кто его выпустил?
3: Там, короче, рекламная кампания такая, с помощью ИИшки проанализировали стиль и вот сгенерировали фактически этот второй том.
2: Чисто фантазия, не авторское видение.
3: Да.
2: И что на аукционе в Сингапуре невидимую статую за 10 миллионов долларов он поверил.
3: Да, на самом деле, какая? Хотя в Сингапуре.
2: Он просто, наверное, не услышал, что невидимую. Понимаешь? Хотя в Сингапуре, да, соглашусь, там только штраф за брошенную жевательную резинку $1000.
3: Так что вполне
2: могло бы случиться. Но этого достаточно, чтобы забрать у нас подарок, а именно наш классный пауэрбанк, который тебе всегда будет напоминать о нашей встрече.
4: Андрюха. Ура! Спасибо. И еще у меня жена всем машет привет, передает рукой.
3: Вот мы видим.
2: мы же, да.
3: Андрей, ходите, переживай.
2: У нас есть это, мы экстрасенсом еще занимаемся, чуть-чуть балуемся. Привет жене, хорошего тебе отпуска и дальше. Развлекайся в компании Авторадио, разумеется, и мы в том числе, друзья, этим займемся, но уже в следующем часе. Там еще больше интересных, конечно, подарочков нас ожидает, во всяком случае, в драйв-чате точно. И еще встреча с нашим кинокритиком, киноведом, который посоветует в очередной раз, на что стоит сходить и потратить деньги в кино.
0: What? The fake.
1: Поехали. Реклама.
5: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатно

0: красные семечки.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.

0: Оформите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ задержал россиян, готовивших провокации на выборах в Госдуму. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Забайкальском крае накануне единого дня голосования были задержаны двое граждан России. По заданию спецслужб Украины они готовили провокации в ходе выборов в Госдуму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленников и их возможных связей, добавили в ФСБ. Ранее служба сообщала о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ намеревался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. И напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября.
0: Про мошенников.
2: Злоумышленники могут создавать поддельные сайты известных организаций, использовать их для распространения вредоносных файлов. Об этом предупредили в МВД. Такие страницы имитируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов. В МВД рекомендовали проверять адресную строку браузера, обращать внимание на точное доменное имя сайта, загружать программы только из проверенных магазинов приложений, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирус.
0: Про здоровье.
2: К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до миллиарда человек. Такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с конца 90-х распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла более чем вдвое. Проблем затрагивает и детей. Каждый пятый ребенок и подросток имеют лишний вес, а каждый десятый – ожирение. Академик РАН Наталья Мокрышева подчеркнула, что это медицинская проблема. По ее словам, избыточный вес и ожирение повышают риск развития как минимум 13 видов рака.
0: Про цены.
2: В августе в России зафиксировали снижение цен на продукты питания. Минимальный месячный набор на одного человека подешевел на 2,4%. Его стоимость оценили в среднем в 7960 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз. Там рассказали, что наименьшие траты на продукты наблюдались в августе в Мордовии. Там минимальная месячная корзина обходилась 6420 рублей. Дороже всего продукты стоят на Чукотке – 21 тысячу.
0: Про нас.
2: Около трети россиян в первую очередь мечтают о безопасности и базовом благополучии. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. К таким желаниям участники опроса относили здоровье близких, спокойную жизнь и мир. Каждый пятый говорил о материальном благополучии и самореализации. Например, покупке жилья, путешествиях, достойной пенсии или успешной карьере.
0: Про природу.
2: Предстоящая зима в России может оказаться переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не указывают на вероятность аномального тепла. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн. По его словам, долгосрочные прогнозы основаны на компьютерных климатических моделях. Они позволяют оценивать общие температурные тенденции, особенности атмосферной циркуляции, но не дают точного прогноза погоды на каждый день. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Привет всем, кто проводит это время в нашей компании. Это Авторадио, драйв-шоу «Поехали». За пультом по-прежнему Иван Броневой.
1: И у руля Денис Курочкин.
0: Держимся исключительно на мысли о скором обеде. И, конечно, о встрече с вами в нашем драйв-чате, где сегодня мы вас спросили о том, какие вопросы вы в свой адрес слышали при собеседовании. Может быть, какие-то тесты странные, забавные. Пишите нам, пожалуйста, 915-459-2020. Хотя наш портал уже чуть-чуть ломается, накипело. Но все же будем подводить итоги и парочку интересных еще успеем прочесть.
1: Кроме того, у нас в ближайшее время будет парочка интересных встреч с реальными людьми. Во-первых, к нам придет кинокритик Николай Никулин. И обсудим, что же посмотреть можно в кино в ближайшее время. А после этого отправимся в большое путешествие.

0: Итак, друзья, время узнать, что же происходит в мире кинематографа. Говорят, что там Юра Борисова планирует вновь номинировать на Оскар, и вышли классные фильмы в кинотеатрах. Но что стоит из этого большого количества лент посмотреть и оценить своим взглядом? Нам, как всегда, поможет Николай Никулин. Ему слово, давайте с ним пообщаемся.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, привет,
2: Николай. Денис Иван, доброе утро. В самом деле, как можно сегодня не поговорить о нашем Юре Борисове? Ведь вот мы с Иваном до эфира поговорили, знаете, на какую тему? А помните ли вы Юру Борисова с прической какой-нибудь? Вообще с волосами?
0: Помню, помню.
3: «Бык», по-моему, был фильм. Там он был с волосами.
2: Нет, «Бык», мне кажется, это как раз тот самый Юра Борисов, который себя зарекомендовал.
0: Уже, да?
2: Да, это фильм Бориса Акопова.
0: «Мир, дружба, жвачка» в сериале, по-моему.
2: Вот, да. Ну, собственно, Юра Борисов, почему мы сейчас называем эту фамилию, имя Юра Борисов. А все-таки он был на премьере в Нью-Йорке с фильмом «Искусственный», и, говорят, действительно выдвинули на «Оскар». И действительно, это наш слон, и мы будем за него болеть. И вот как раз, слушайте, вот так вот совпало, выходит картина, которую можно посмотреть, «Битву моторов». Мы давно ее ждали, и она, да, с Юрой Борисовым. Давно ее ждали по разным причинам. С одной стороны, такое кино мы вообще никогда не видели, потому что это кино про скорость, это такой отечный «Форсаж», или, если угодно, «Форд против Феррари». А с другой стороны, вот такой состав на экране, где есть Иван Янковский и Юра Борисов, ну, тоже, скажем так, в диковинку. Конечно, нет Александра Петрова, мечтающего об «Оскаре», но вот есть Юра Борисов, который не мечтает, но выдвигается уже, судя по всему, второй раз. Надеюсь, Саша Петров не обидится. Привет ему большой.
0: А вот Иван... Это твой бывший друг, я напомню.
2: Нет. Надеюсь, что не бывший. Тут, конечно, состав еще потрясающий, потому что Паулина Андреева отвечает за, скажем так, любовную линию. Юра Борисов отвечает за линию дружбы, потому что вместе они как раз на, так сказать, отечественном автопроме «Руссобалт» будут участвовать в ралли международном, отправиться из Петербурга в Монако. И, надо сказать, будут, конечно, огромные сложности на пути, а как будто бы не бывает таких сложностей. Собственно, для этого кино и существует, конфликты создаются. Кстати, режиссер Илья Маланин за это отвечает, человек, который потрясающе постарался сделать с точки зрения даже монтажа очень быструю картину. 2.5 часа, но такой темп, такой ритм, так быстро один кадр сменяется другим, что действительно ощущение, что находишься на гонках. И вот в процессе будут разные сложности, и, конечно, герой Юры Борисова будет серчать, а у него, кстати, это очень хорошо получается. Это лучше, чем улыбаться. Он поэтому таких персонажей играет.
0: Слушай, ну сюжет-то на реальных событиях так или иначе основан, потому что «Руссобалт» — это наш отечественный автомобиль.
2: Наш отечественный автомобиль, разумеется, на реальных, потому что на экране даже появится Николай II, его играет Сергей Волков, человек заслуженный, человек из театра, получивший золотую маску за роль Бертольда Брехта, он также играл и Раскольникова в «Линкоме». И здесь он играет Николая II, который будет болеть за своих, потому что, да, между прочим, среди конкурентов, например, «Бенц» есть, немецкий, так сказать, автомобиль, очень быстрый, но русский автомобиль, он может, знаете ли, даже по самым грязным, самым сложным дорогам пройти и прийти первым. Это, надеюсь, не спойлер, но, в общем, все мы понимаем, что история про успешный успех, что называется. И действительно, это стоит посмотреть, потому что это историческая картина, да. Это начало 20 века. Друзья, если хотите познакомиться, так сказать, с историей отечественного автопрома, пожалуйста. И другая картина, ну, я обязан сказать, что что-то еще выходит в прокате, хотя, конечно, все бежим на битву моторов. Есть еще такая картина «Это все она» называется, Даша Чаруш ее сняла, с Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым. Если честно, если вам нравятся вот мелодрамы, то это, конечно, для вас история про то, как у героини Марины Васильевой в голове сидит, извините, Мальвина. Да, действительно, с самого детства у нее было такое раздвоение личности, и к ней приходила та самая Мальвина, я бы сказала, с советского еще фильма про Буратино, вот вся в голубом, и давала какие-то советы. И эти советы не всегда шли ей на пользу, поэтому с этим ей приходилось как-то жить. И вот когда она встречает свою новую любовь, выясняется, что и у новой любви есть тоже какой-то человек в голове, причем в костюме Мишки. И это кино, да, я вижу уже, Иван, по твоим глазам, ты хочешь сказать, это что? Это вообще про что кино? Про больных? Про паранойю какую-то?
0: Ну, есть такое ощущение, особенно учитывая, что в кадре действительно вот эти волосы Мальвины
2: периодически. Да, и Мальвина, между прочим, появляется. Ну, надо сказать, да, наверное, так бы я сформулировал это кино про таракана в голове и про то, что нужно их принимать. Вот так. Но все бежим, конечно, на битву моторов. Даже я бы сказал, не просто бежим, а едем.
0: Едем. Спасибо большое. Уже на этой неделе все случится, да, во всех кинотеатрах страны. Поэтому, да, ребята, welcome. Тем более у нас, кстати, в нашем драйв-чате есть еще и приглашение на поход в кино и набор автолюбителей от создателей как раз фильма «Битва моторов». Так что напишите нам. Вопрос остается прежний. Какой самый дикий или откровенно глупый вопрос вам задавали на собеседовании, на прием на работу? А Николаю большое спасибо. Спасибо
3: тебе. Пока-пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный. 2 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный. 4 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду.
0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
5: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
5: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
8: АНО ДБО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
9: Только сегодня! Невероятное предложение!
10: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
11: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
12: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
13: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
14: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
15: Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44.

0: шоу на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали, дамы и господа», в эфире Авторадио. И сейчас мы добавим немножечко вот такого антуража. Представьте, поезд, да, это же ведь особый
2: чух-чух-чух
1: способ.
2: Чух-чух-чух.
1: Спасибо, прям как похоже. Но не надо стоять в пробках. Продолжай, проходить досмотры в аэропорту. Сел, едешь, смотришь в окошко, отдыхаешь. И вот один из маршрутов, который пользуется спросом, это Москва-Саратов. И теперь туда курсирует обновленный двухэтажный поезд под названием «Огни Саратова». Что там внутри? Сколько идет? Чем кормит? И почему это не просто «до свидания, я уехал», а целое путешествие? Нам расскажет человек, который знает о поездах больше, чем кто-либо.
3: Заместитель генерального директора федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.
0: Большое путешествие.
1: Николай, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Ну, рассказывайте нам, почему фирменный поезд номер 910 Саратов-Москва, во-первых, называется «Огни Саратова», и когда он начинает курсировать?
5: Ну, вообще, поезд Москва-Саратов курсирует с 1965 года, а с 14 сентября этого года он начал курсировать в двухэтажном исполнении. Вообще, Саратов — это очень красивый, яркий город на Волге, который по вечерам сияет своими узнаваемыми фонарями, золотыми огнями. Но название поезда — это еще и отсылка к известной песне «Огней так много золотых», которая фактически стала неофициальным гимном и визитной карточкой города. Кстати, в 2009 году в Саратове был даже открыт памятник герою этой песни. И поэтому название поезда, оно как раз символизирует саратовские огни.
1: Романтично.
4: Слушайте, а что изменилось в самом поезде? Что там особенного вот по сравнению со стандартным поездом этого маршрута?
5: Ну, как я уже сказал, поезд стал двухэтажным. Он состоит из самых новых, самых комфортабельных вагонов. У всех вагонов биотуалеты, климат-контроль, индивидуальные розетки. Также в составе поезда есть вагон бистро. Причем новое название, оно также нашло отражение и в оформлении поезда. Например, штабной вагон стал путеводителем по региону. Появились стилизованные изображения знаковых мест Саратовской области. То есть на дверях купе размещена информация о главных туристических объектах, о парке «Покорителей космоса» имени Юрия Гагарина, театре «Юный зрителя» и Саратовской консерватории. А снаружи поезда появились те самые золотые огни в виде нового логотипа поезда.
1: Слушайте, но внутри мы поняли, а какие изменения произошли на маршруте Москва-Саратов? Чем новый двухэтажный поезд отличается от обычного маршрута?
5: Ну, поезд так же, как и раньше, отправляется из Москвы, с Павелецкого вокзала. Время в пути тоже такое же, как и было. Но так как поезд стал в двухэтажном исполнении, то его вместимость увеличилась на 40%. Теперь 776 пассажиров могут проехать в этом комфортабельном, замечательном поезде. А это дает дополнительные возможности для развития туризма, деловых отношений, повышения транспортной доступности и укрепления экономического потенциала региона.
4: Спасибо, Николай. Это было, правда, очень увлекательно. Такое ощущение, что реально сейчас прокатились на этом поезде.
1: Я уже в бистро иду.
4: Так что, друзья, подумайте над этим, прочувствовать романтику поездов, доступно теперь каждому. Срочно строим маршруты и планы на ближайшие выходные. У нас в студии был заместитель генерального директора федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.
1: Спасибо.
5: Спасибо.
0: Поехали.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
3: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
4: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
8: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
9: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
8: Конечно.
10: Пап, а можно я цвет выберу?
9: Можно.
8: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
13: Если у вас другая проблема — геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
15: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу — 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
22: Авторадио.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, ребят, пришло время в эфире драйв-шоу «Поехали» подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, какой самый нелепый или откровенно глупый вопрос вам задавали на собеседовании при приеме на работу. Или, может, вы сами, будучи начальником, кстати, устраивали соискателем жесткий такой тест-драйв. Рассказывайте про самые странные интервью в своей жизни по номеру 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Будет тяжело, конечно. Очень тяжело, но все же нужно будет выбрать. Что у нас есть? Привет, ребята. Я вот как раз начальник отдела продаж. И как-то ко мне пришел парень устраиваться. На коронный вопрос, где вы видите себя через 5 лет? Мне кажется, это стандартный, да, при всех раскладах и всех вакансиях. Он абсолютно ответил: на вашем месте. Я все время думал, а так можно ответить? Вот все время. Что, какая будет реакция? Так, что же пишет дальше нам начальник? Он говорит, на вашем месте, причем зарплаты в два раза больше. За такую наглость и честность я его взял в тот же день. Парень не соврал. Сейчас он реально мой заместитель. Ну, правда, копает под меня вовсю. Вот.
2: Но он же не соврал.
1: Просьба анонимна. Я так понимаю, что он тоже не сидит на месте. Просто так лопаткой тоже копает и под заместителя. Вообще странно держать рядом с собой таких людей. Конечно, видно, что у них будет мотивация и, как сказать, желание доказать, что он достоин и что он молодец. Но рано или поздно он так может подставить. Таких вокруг полно.
2: Ну, рано или поздно может другой человек просто прийти и руководство скажет: так, вот теперь вот этот человек будет здесь руководить, а ты будешь замом. Тоже такой вариант возможен. Светлана пишет, устраивалась как-то в компанию на должность бухгалтера учета тары. Так вот, ощущение, что какие-то органы проходила кастинг, потому что был полиграф, множество психотестов. Все прошло, и хорошо, хоть анализы не заставили сдавать. Но в итоге работодателю я очень понравился, но я решил, что после таких тестов я идти туда работать не хочу. И работодатель звонил, я не отвечала.
1: Проходил собеседование, пишет Алена, в крупную торговую сеть. Мне, естественно, дали вот это задание, только не вместо ручки продать, а пластиковый стаканчик. Говорит, продайте мне его за 5 минут так, чтобы я заплатила, ну, например, 1000 рублей. Я недолго думая взяла его, хотя долго думала, но взяла. Подошла к кулеру, набрала горячей воды, достала из сумочки свой пакетик чая, заварила и говорю, с вас 1000 рублей за чай. На улице же холодно, а у меня есть конфетки. Хотите конфетку? Ну, типа, хочу. Ну, тогда вам нужен чай. Ну, короче, какая-то схема странная, но она посмеялась, так кто мне задавал вопрос, и меня оформили в штат. Говорит, ладно, не совсем все потеряно.
2: Не совсем. Да. Высокая оценка. Миша написал, мне кажется, это прям претендент. Значит, Миша работает сварщиком, устраивался на эту должность.
1: Сейчас очень востребованный человек.
2: Так вот, сидит напротив меня, рассказывает Михаил, важный такой кадровик. И задает мне стандартные вопросы, что-то там записывает, понятно. Ну, а потом задает какой-то царь вопрос. Спрашивает он следующее. Откуда растут руки? Ну, я и выдал от плеч. В итоге он на меня посмотрел, погрыз ручку, что-то записал, закрыл блокнот и сказал, завтра на работу.
1: А какой должен был быть другой ответ? Откуда растут руки?
2: Не, от плеч. Не, мы все знаем, откуда они не должны расти. Ну, у хорошего сварщика.
1: Но вообще странный вопрос.
2: Ну, креативно, видимо.
1: Знаешь, я еще слышал такой вопрос, когда человеку показывали ладони, говорили, что вы видите? Он говорит, ну, руку. Он говорит, а вот дальше, с другой стороны, вы не подразумеваете, что есть ногти, есть фаланги? Ну, короче, если нужно взять и завалить человека, то можно вот такими тупыми вопросами, как сказать, на логику, ну, действительно завести в тупик. Здесь тоже странный вопрос.
2: Да у нас вообще в целом эта тема драйв-чата, странные вопросы.
1: Адекватных как бы вопросов-то и не было, да, я согласен. Но раз понравился непосредственно Михаил и его смекалка, что руки растут из плеч,
2: ну да.
1: Хотя вроде тоже неправильный ответ. То давайте его и отправим в кино, а именно приглашение вручаем ему на поход в кино и набор для автолюбителя от создателя фильма «Битва моторов». Выходит все это в прокат во всех кинотеатрах страны уже 8 октября. Так что поздравляем. Мишка, сходи, потом напиши нам какую-нибудь рецензию. Понравилось или очень понравилось. Какой вывод сделаем сегодня? Один и очевидный. Наверное, что действительно рынок труда сейчас штормит. HR со своими картами Таро, гороскопами, странными вопросами про вот то, что мы сегодня слышали, конечно, весело. Но я все же считаю, что собеседование — это не допрос, правильно. Это всегда двусторонний процесс. Все-таки мы как сотрудники, тоже продаем им свои услуги и свои знания.
2: Они тоже нас нуждаются.
1: Мы не тут не в кастинге, чтобы нас тут выбирали, понимаешь, на роль принца. Если на старте начинается все уже как-то по-дурацки, и 15 листов анкеты, где нужно заполнить какие-то трудно непонятные ответы, то лучше, конечно, повод развернуться и найти компанию с адекватным руководством. Вот, ценить себя, свой профессионализм и, главное, время. Оно бесценно. На этом драйв-чат у нас завершен. Всем спасибо.

0: Реклама. Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8 986 982 77 43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
2: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
4: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Пока слушали Гаргону, тут нашелся настоящий Персей, друзья. Человек со 100 ипотеками. Нашли в России 100 ипотек. Я даже не представляю, какой там ежемесячный платеж. Просто 100 ипотек.
2: Ну как, бюджет какого-нибудь среднего региона с нашей страны, ежемесячный платеж.
1: Ну, этот человек оформлял кредиты в банках, где ипотеку как раз давали под будущие арендные платежи. Ну, понимаешь, да? То есть ты сдал, аренда платится, и за счет этого закрывается непосредственно ежемесячный платеж. Вот. Вот это кредитная история, я тебе скажу.
2: Какая же там должна быть толстая справка 2 НДФЛ?
1: И сколько... Я просто даже не представляю, когда он их закроет. Что же он будет... Доживет ли этот человек до этого дня?
2: Ну, внуки-то на уж, наверное.
1: Это теперь мой фаворит по жизни. Это, кстати, повод для того, чтобы организовать очередной драйв-чат.
2: А, кстати, да.
1: В своей живете вы или съемной?
2: И вообще, как вы считаете? Потому что есть два вот лагеря. Одни считают, что надо копить и при этом снимать, а другие, что можно взять, сразу жить и платить банку. Зато свое.
1: Все, зафиксировали. Коллега, вы тоже, ребят, можете уже планировать и придумывать сообщение по этому поводу. Обсудим вместе. Пока что скажем всем большое спасибо за то, что в очередной раз мы это утро провели вместе. Отлично провели. И обсудили собеседование. И лишний раз убедились, что наши слушатели могут ответить на любой, даже самый глупый вопрос работодателя, да? Еще раз, 915-459-2020, номер вообще себе навсегда сохраните. Также успели пробежаться по всевозможным ярким событиям, что происходит в кинотеатрах. Пожалуйста, забегайте туда. Классный фильм «Битва моторов» уже доступен для просмотра. А также правила хорошего резюме сегодня мы узнали. Что, зачем нужно оформлять и что туда вписывать.
2: Ну, собственно, все, миссия выполнена. Все галочки стоят.
1: Получается, да. Желаем, чтобы остаток этого дня прошел легко, спокойно, без лишних дурацких вопросов от руководства. Как говорится, берегите себя и удачи на дорогах. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов. Срок хранения варианта их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 1-800-700-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
13: Берите любую точку
12: кумира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса
12: или потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая! Лепота!
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
17: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 апреля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
18: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Лента Эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
19: В «Ленте».
20: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Согласованности по срокам разговора Путина с Трампом пока нет. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Представители России и США пока еще не согласовали проведение телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока нет ясности, когда именно может состояться разговор двух президентов. Песков пообещал своевременно сообщить подробности, как только они появятся. Ранее Трамп рассказал о своих намерениях позвонить Путину. Президент США подчеркнул, что разговор якобы уже подготовлен. По словам Путина, у него сложились добрые многолетние отношения с американским коллегой, при этом Москва хотела бы, чтобы факторы, которые омрачали отношения двух государств, остались в прошлом, отметил президент.
0: Про бизнес.
1: Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза, с 3 до 11, таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности и добычи угля. Почему много сфер сейчас находится в кризисном состоянии, Авторадио рассказал экономист Василий Колташов.
2: Российская экономика переживает спад, потому что в ответ на целый ряд обстоятельств была применена стратегия целое охлаждение экономики, поскольку считалось, что она растет слишком быстро. Снижение деловой активности при высокой ставке Банка России, при нехватке стимулов для расширения внутреннего потребления строительных материалов, прежде всего это касается в том числе и стали. Одновременно с этим произошла девальвация рубля более чем на 20%, повышение налогов и ужесточение налогового режима для среднего, прежде всего, бизнеса, топливный кризис. То есть все эти проблемы не были перекрыты резким улучшением конъюнктуры и увеличением экспортной выручки для российской экономики. Поэтому по всем признакам ситуация, по сути, кризисная.
1: Добавлю, в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Это на 16% меньше, чем в 2025 году.
0: Про материнский капитал.
1: Средства маткапитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий напомнила, что запрос на это исходит от родителей уже давно. По мнению Бессараб, реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автопроизводителями. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой сертификата.
0: Про цены.
1: Красная слабосоленая рыба в России подорожала на 5,7% за год. Средняя цена продукта сейчас составляет 345 рублей за 150 граммов. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на результаты мониторинга цен. Стоимость проанализирована в торговых сетях городов России с учетом акционных предложений. Рост цен на красную рыбу продолжается на фоне общего удорожания продуктов питания. По данным Росстата, за год в среднем они выросли в цене на 5%. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 48 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

счастливый все-таки человек Ева Польна. Ни о чем она не просит. Что, все есть, что ли? Ну, может быть и такое, но я надеюсь, что вы-то позволяете себе мечтать, да вот так вот прям по-крупному, по-смелому, да по-авторадийному. Ну и правильно делаете, ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Мы стремительно приближаемся к четвертому суперфиналу, когда исполним четвертую мечту нашего самого счастливого слушателя. Кто же это будет, обязательно узнаем ровно через 3 недели, уже 29 октября. Это будет четверг. Может быть, у вас день рабочий, но вы как-то подсуетитесь заранее. Освободите этот день для исполнения своего желания. Надеюсь, вы им уже поделились на нашем сайте. Тут такие просто варианты. Очень хочется открыть цех упаковки металла. Это какой-то у нас бизнесмен, металлург пишет в будущем. Очень хочется полететь в космос. А я хочу поплавать с большими белыми акулами. Такие мечты у наших слушателей. Не стесняйтесь и вы в своих желаниях. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте. Слушайте эфир внимательно. Играем мы вообще каждый день, пока движемся в сторону четвертого суперфинала. У нас, между прочим, 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте. И в 4-й миллион в розыгрыше. Ну, можно же и деньги выиграть. И 29 октября еще и мечту свою исполнить в эфире любимой радиостанции. Все это для вас. Ну, и я в том числе. Олеся Соболева. Всем отличного дня.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
4: АНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
5: Только сегодня! Невероятное предложение!
6: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
7: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
8: Полис ДМС лежит без дела? По нему можно пройти МРТ бесплатно. Болит спина, голова, колено? Приходите с полисом в МК-клинику. Без очередей, без направлений. Результат в день обращения. Запись по телефону 8-927-145-0303.
9: Лицензия номер ЛПО-41-0020-64-0028-352-47. Код 01-08-2025. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
11: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-986-77-07 плюс 7-986-986-77-07.
12: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Я таке в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: Здравствуйте. В студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Российские вузы полностью перейдут на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом РИА Новости сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям изменения начнут действовать уже в ближайшие два года. Привычные бакалавриаты и магистратуру заменят два уровня обучения. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, а специализированное от 1 до 2. Сейчас новую систему тестируют 17 российских вузов. Средняя предлагаемая зарплата курьеров за год выросла почти на 40%, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на данные сервисов по поиску работы. В сентябре работодатели в среднем предлагали около 190 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата автокурьеров при полной занятости составляет около 150 тысяч, а пеших от 105 тысяч рублей. Эксперты связывают рост выплат с нехваткой работников и подготовкой компаний к сезону повышенного спроса. Из-за теплой осени гадюки в средней полосе России могут уйти на зимовку на 1-2 недели позже обычного. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, встретить змей в лесу еще можно до конца октября, начала ноября. Активность заметно снижается после устойчивого похолодания и ночных заморозков. Специалист отмечает, что гадюки обычно нападают только если чувствуют угрозу. Во время прогулок по лесу нужно носить плотную высокую обувь и внимательно смотреть под ноги. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
1: Эргоферон.
2: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Топ покупок месяца.
18: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А Moda C5. Добавить стиля.
18: JQ J7. Впечатлить друзей.
17: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
20: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+. Мы же

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.

это никакое. Это вообще-то жизнь наша. Яркая, разнообразная, музыкальная и очень даже приятная. Авторадио звучит в вашем приемнике. Ловите привет, Олеся Соболева у микрофона. И напомню, что наш суперпроект «Формула Авторадио», который мы проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД. Команда «Авторадио» сейчас проверяет результаты, и совсем скоро мы узнаем имена наших финалистов. Напомню, 10 лучших в финале уже послезавтра, 10 октября, примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну а лучшие из лучших, кто проедет маршрут быстрее всех, при этом не нарушив правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Ну а вы следите за новостями проекта в эфире и в соцсетях «Авторадио». Все подробности на авторадио.ру 18+. Ну и надеюсь, что правила дорожного движения – это для вас не просто слова. Вы их соблюдаете, вы ими пользуетесь и вы ими руководствуетесь. Так держать.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Трудно дышать без капель?
3: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
2: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
3: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
4: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
0: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Фандэй. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Недельная инфляция в России ускорилась до 96%. С чем это связано, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Повышение тарифов на ЖКУ с 1 октября ускорило недельную инфляцию. В период с 29 сентября по 5 октября в России она разогналась до 0,96%, сообщил Росстат. По данным службы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение в среднем по стране увеличились на 17%, холодное водоснабжение почти на 15,5%, горячее на 14%, отопление на 13%, электроэнергию на 12%. Масштаб, зафиксированный Росстатом, повышение тарифов превысил ожидания правительства, заложенные в текущий прогноз Минэкономики. Как сообщает Коммерсант, согласно сценарным условиям, совокупный коммунальный платеж в этом году должен был вырасти на 9,9%.
0: Про проверки.
2: МЧС проведет завтра масштабную проверку систем оповещения. По всей стране зазвучат сирены и громкоговорители. В эфире телеканалов и радиостанций появятся информационные сообщения. В МЧС призвали граждан во время проверки сохранять спокойствие. Услышав звук сирены, нужно включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. Ведомстве напомнили, что такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности оборудования. Предыдущий запуск систем проходил в марте.
0: Про путешествия.
2: Осень – одно из лучших времен для поездки в Китай. В октябре и ноябре там можно совместить пляжный отдых на Хайнане с экскурсиями и гастрономией, отмечают туроператоры. Бюджетные пакетные предложения в октябре начинаются от 176 тысяч рублей. В ноябре стоимость повышается, цены стартуют уже от 213 тысяч. Итоговая цена зависит от дат вылета, состава туристов, продолжительности отдыха, категории и расположения отеля, типа питания и конкретного рейса. Ну а куда еще можно отправиться на осенние каникулы, Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян.
3: На самом деле палитра международного отдыха довольно широка. Это вся Юго-Восточная Азия. Безусловно, Вьетнам и Таиланд вступают в свои права по сезону. Большие полетные программы и отдых, который вполне совместим с детскими праздниками. Плюс разные ценовые категории. От бюджетного варианта за 180 тысяч до премиальных ресортов на удаленных островах или локациях. Если говорить про Ближний Восток, то мы на самом деле отмечаем довольно уверенно растущий спрос на именно Арабские Эмираты из всех стран. Это единственное, где не было никакой эскалации с Ираном. При этом они голодные до российского туриста, а значит, есть большое количество специальных цен, которые они готовы предлагать.
2: Эксперт также отмечает, что в Арабских Эмиратах сейчас мало иностранных туристов, а вся инфраструктура полностью готова встречать гостей.
0: Про столицу.
2: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Из-за усиления ветра порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать на период с полудня 9 октября до 18 часов 10 числа. В Подмосковье также будет действовать повышенный уровень погодной опасности. Официальный курс доллара 85 рублей 48 копеек. Курс евро 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Сейчас вот хочется обратиться к трудоголикам, которые у нас под гипнозом работают. 9 часов в неделю можно перерабатывать безопасно, потому что если больше, то там уже усталость растет, а это, между прочим, снижает производительность. Нам это надо? Да нет, как будто бы. Так что давайте все в меру, все с чувством, все с толком, все с авторадио. Делайте громче, ловите привет, Олеся Соболева на связи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Музилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный. 2 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный. 4 метра в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: Это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Погода.
3: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Где встретимся?
8: В тумане.
7: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
8: Я же сказала, в тумане.
7: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
9: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
10: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
11: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
12: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
1: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. После пожара в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области пользователи пожаловались на сбои в работе некоторых сервисов. Об этом сообщает телеканал 360. Возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет, специалисты устраняют последствия. При этом сервисы мониторинга фиксируют жалобы на работу Яндекс.Почты, сайта и некоторых мобильных приложений компании. С начала года новостройки подорожали почти во всех российских городах-миллионниках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитиков рынка недвижимости. Самый заметный рост зафиксировали в Новосибирске, почти на 15%. Следом идут Воронеж и Санкт-Петербург. В Москве цены выросли значительно меньше, примерно на 2%. Небольшое снижение стоимости новостроек аналитики отметили только в Краснодаре и Казани. Владельцы электромобилей стали чаще обращаться за технической помощью. Как пишут «Известия», чаще всего проблемы возникают у водителей, которые недавно пересели на электрокары. У машины может закончиться заряд до ближайшей станции, а иногда возникают сложности с подключением к зарядному устройству или запуском автомобиля. При этом спрос на электрический транспорт продолжает расти. С начала года продажи электромобилей увеличились примерно на 40%, а гибридов — в 2.5 раза. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165, 17-46. Город Набережные Челны.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
9: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
10: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
12: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виати. Всегда кстати.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Продолжение истории легендарной группы.
16: В жизни важно выучить только один урок.
15: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
17: Я люблю вас!
15: 16+.
18: Авторадио.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Центр Гринхаус. Первый этаж.
1: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балакова требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-77-07 плюс 7-986-786-77-07.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
3: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
4: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на Астория Гранде.

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка», верни друга нет. Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.

купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Порог легального превышения скорости на 20 км в час снова предложили снизить. Об этом подробнее через несколько секунд.
1: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
1: Про главное.
0: В России нужно провести аудит всей дорожной системы и перейти к снижению нештрафуемого порога превышения скорости, который сейчас составляет 20 км в час. Такую инициативу у российской газеты озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он подчеркнул, что сейчас более 85% водителей, согласно опросам, едут быстрее предписанной знаками скорости. Глава НАС отметил, что такого внушительного скоростного порога в других странах просто не существует, и российский вариант законодательства в этой части безнадежно устарел. Большинство развитых стран придерживаются политики нулевой или почти нулевой терпимости к превышению. Так в Беларуси и Казахстане. Это 10 км в час. В Германии 3. Также 3 км в час порог составляет в Австралии. Ну а в Италии, Испании, Великобритании, США, Израиле, Арабских Эмиратов нештрафуемого порога вообще не существует.
1: Про банки.
0: Центробанк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Шансы на ее снижение на 25-50 базисных пунктов составляют 25%, а на повышение 15%. Такой прогноз для газеты «Ру» сделала экономист Юлия Кузнецова. Она отметила, что главным аргументом в пользу паузы остается повышенное инфляционное давление. Дополнительными факторами станут параметры бюджета и высокая активность корпоративного кредитования.
1: Про зарплату.
0: У 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут аргументы недели со ссылкой на постановление на обновленные данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 по 2025 годы сократилось с 11 миллионов 700 тысяч до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации рынка труда и налогового администрирования. При этом, по словам экспертов, официальные цифры могут расходиться с реальным положением дел.
1: Про цены.
0: В России рынок зимних шин в новом сезоне стал одновременно разнообразнее и дороже. Средняя стоимость зимнего комплекта массового сегмента выросла на 5-10%. Об этом известием сообщил собственник и руководитель автосервиса «Фитсервис» Николай Погуляев. Специалист рассказал, что средняя цена премиальных комплектов выросла примерно на 5-6%. При этом на стоимость любых зимних шин влияет как бренд, так и их размер. Официальный курс доллара 85 рублей 48 копеек. Курс евро 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
1: Авторадио.

0: нравится мне, конечно, Сергей Лазарев. Мы всех подробностей этой истории не знаем, но итог таков. Это все она. Но это по версии мужчины. А что думает об этом женщина? Ну, в следующей песне, наверное, узнаем. Но эту мы готовы прямо сейчас поменять на деньги в нашей игре «Много денег». Делайте громче «Авторадио».
1: «Много денег» на «Авторадио». Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: У всей страны счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег». С нами наш генеральный партнер «Озонбанк». И изо дня в день мы делаем вас счастливее, а именно богаче. Ну и не будем скромничать, еще и мечты исполняем. В прямом эфире есть такая возможность. 5 заветных желаний в призовом фонде, 3 из которых мы уже сделали реальностью. Закрыли автокредит Вере Лавриковой из Москвы. И теперь она не думает о нем, живет припеваючи. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга стал миллионером. Была такая мечта. У Игоря Чугляева теперь есть профессиональная фототехника. И мы ждем фотоснимки его любимых птиц. Такие мечты у наших слушателей. Или чего хотите вы, признавайтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, рассказывайте о желании на нашем сайте. Но они у вас разные, между прочим. Кто-то мечтает о своей мини-гостинице на берегу моря, а кто и о спа-комплексе на дачном участке. Чего мелочиться-то? Хотим спа-комплекс, не баню, не сауну, а вот прям, чтобы было. А кто и устроить свадьбу мечты. Классные у вас желания, обязательно исполним в одном из суперфиналов. В четвертом, если уж быть конкретнее, никаких недосказанностей и секретов, 29 октября случится настоящее чудо в эфире. Четвертый суперфинал на подходе. Вот сегодня 8-е, ровно через 3 недели мы, как, собственно, и встретимся. Но надо подготовиться сейчас, заранее. Зачем откладывать исполнение мечты в долгий ящик, когда все у вас есть для этого? На сайте Авторадио.ру все подробности. А сейчас в банке у нас, например, 5000 рублей. Готовы их отдать? Давайте узнаем. Знаем, кто претендует на них. Останавливаем авторадио-рулетку. 0260. Последние цифры номера нашего игрока. 910. Префикс. Зовут его Алексей. Проживает он в Ярославской области и мечтает закрыть ипотеку. Коллега Алексей. И моя мечта это тоже. Но исполнять будем вашу. Надеюсь, что рулетка снова выберет ваш номер. Пока заберите у нас деньги. Звоним в Ярославскую область. Гимн Авторадио, правда, ждем. По правилам все начинается с него. 3000 рублей, как только услышим. Это радио, Авторадио. Никаких гудков, я повторяю, нам не надо. Посторонних мелодий тоже. Автоответчик не годится. Голосовой помощник, все эти нейросети. Вот. Гимн Авторадио. Пропуск в игру «Много денег». Алло. Здравствуйте, Алексей, ты... Это Авторадио звонит. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Алексей.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вы там превозмогая ветер, да, куда-то бежите?
2: Вообще неожиданно очень.
0: Ну, как-то неожиданно. Вы все сделали. Вы, значит, гудки поменяли на гимн Авторадио. Вы мечтой поделились, а теперь неожиданно, да? Где логика?
2: Только вот из машины вышел по работе и...
0: И
2: ну,
0: мы.
2: Как всегда, классическая история.
0: Да-да-да, этот самый закон, мы помним. Ну, давайте не будем о том, как вы вышли, лучше о вашей мечте заветной. Закрыть ипотеку хотите, да, Алексей?
2: Все верно.
0: И сколько лет осталось платить вам?
2: Если честно, мы только 2-й год еще платим.
0: А, вы такие еще юные, зеленые, свеженькие.
2: Да-да, только вступили в этот клуб.
0: Анонимных ипотечников. Алексей, а скажите, сколько осталось платить, если по деньгам?
2: Я точно не помню, но около 5 миллионов.
0: 5 миллионов. Да, нормально. Закроем мы вам этот самый кредит на квартиру. Для нас нет ничего невозможного. Но это у нас в суперфинале будет исполнение мечты. Кстати, напомню, Алексей, 29 октября. Вы, пожалуйста, из машины не выходите в этот день.
2: Постараюсь.
0: И на работу не ходите. Сидите в машине.
2: А у меня работа связана с машиной.
0: Вот, ну тем более. А тогда сейчас-то что было это? Почему вы вышли?
2: А, выходил по работе, ну, этот, доставил заказ и...
0: Эх, поняла. Ну, Алексей, у вас есть смартфон, а там есть мобильное приложение Авторадио. Слушайте нас всегда и везде, и будут вам деньги, и будут вам мечты. Договорились?
2: Договорились.
0: Ну, а сейчас получите деньги. Мы же не можем вас пустыми руками-то оставить. Гимн Авторадио слышали? Слышали. 3000 рублей за него. Получите, распишитесь. Генеральный партнер игры Озонбанк. Выигрыш удваивает 6000 рублей. Вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. С чем я вас, Алексей, и поздравляю. Надеюсь, что в одном из суперфиналов, конечно, лучше бы вот в ближайшем, в четвертом, мы снова с вами встретимся в эфире. И мечта ваша о закрытии ипотеки сбудется. Пока же запускаем Авторадио рулетку. 7000 рублей с этой секунды в банке. Растет сумма. Надеюсь, что кому-то из вас мы эти деньги и вручим. В любой момент ведь позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Слушайте внимательно, потому что, ну, в банке может оказаться и ваша мечта. 5 суперфиналов в счастливом сезоне. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Удачи каждому из вас!
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Только сегодня невероятное предложение.
4: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
5: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
7: АНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
8: МК «Клиника» в Балаково. Медицинский центр для всей семьи. Взрослые и детские врачи. Анализы, МРТ и УЗИ экспертного уровня. Физиотерапия и массаж. Восстановление после травм и операций. Все специалисты в одной клинике. Запись по телефону 8-927-145-0303.
9: Лицензия номер ЛПО-41-01-20-64-028-32-47-01-08-2025. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
4: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
0: Музыка

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Атака на танкер в Черном море не привела к экологическим проблемам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нефть из поврежденного судна полностью выгорела и фактически не нанесла вреда окружающей среде. Сейчас танкер буксирует в безопасное место. Напомню, инцидент произошел 6 октября. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии, перевозивший нефть, подвергся атаке без экипажных катеров. После этого в Сочи временно закрыли пляжи и начали контролировать состояние воды и воздуха. Переписки с мошенниками, записи звонков и скриншоты лучше сохранять. Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Богданова. По ее словам, такие материалы могут понадобиться полиции, суду или банку. Они помогают подтвердить сам факт мошенничества, сумму ущерба и реквизиты, на которые переводились деньги. Также стоит сохранять банковские выписки, номера телефонов и данные аккаунтов аферистов. Эти сведения могут помочь при расследовании, возврате денег или обращении за банковской компенсацией. По итогам третьего квартала самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий стали токари. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса по поиску работы. В среднем работодатели предлагают им около 209 тысяч рублей в месяц. Это примерно на треть больше, чем годом ранее. На втором месте оказались геодезисты с зарплатой около 198 тысяч рублей. На третьей позиции расположились гипсокартонщики. Им в среднем предлагают чуть больше 160 тысяч. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Встречайте зиму уверенно, с колеса-даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса-даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса-даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
10: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
9: Fun Day. Для всей семьи.
10: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
11: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 1-1-677-46-78-07-61. Город Москва.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
3: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
4: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
5: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Африка – это не только сафари, но и готовые декорации к фантастическим фильмам. Взять, например, впадину Данакиль в Эфиопии. Одно из самых жарких мест на планете примечательно ядовито-желтыми кислотными озерами, гейзерами и дымящимися соляными трубами. Похожий инопланетный хаос, но уже в камне, повторяется на Мадагаскаре. Национальный парк Цинге-де-Бемараха – это гигантский лабиринт из острых, как бритва, вертикальных скал. Туристы ходят там по подвесным мостам над пропастью, а между скалами прыгают редкие белые лемуры. Еще одно чудо, но уже водное, скрывает Алжир. Там есть уникальное озеро, где вместо воды настоящие чернила, пригодные для письма. Секрет кроется в химии. В озеро впадают две реки, одна из которых несет соли железа, а другая – органику из торфяных болот. При смешивании образуются чернила. Словом, Африка способна удивить даже самых искушенных путешественников.
1: А знаете ли вы, что? Реклама. Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
11: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/интех/продать в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
12: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Эстонии пригрозили перекрытием России выхода в Балтийское море. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: НАТО может за часы перекрыть России выход в Балтийское море, об этом заявил глава МИД Эстонии газете «Таймс». По его словам, это создаст для Москвы экзистенциальный кризис, так как через Балтику проходит около 60% российского морского экспорта нефти. Министр уточнил, что такое возможно в случае начала военного конфликта. Однако глава МИД Эстонии подчеркнул, что сейчас признаков развития таких событий нет. Ранее в Москве не раз говорили, что Россия не собирается нападать на Европу, но даст отпор в случае агрессии. Так Владимир Путин предупреждал, что в случае блокады Калининграда примет все имеющиеся виды вооружений.
0: Про штрафы.
2: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, теперь необходимо заменить. В октябре этого года они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. В ведомстве пояснили, что автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными водителями, водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. И в продолжение темы штрафов. В сети завирусилось фото, где москвич хранит автомобильные шины в корзинах для кондиционера. Эксперт предупреждает, что использование подобных конструкций не по назначению рискует закончиться большими проблемами. Это может нарушать требования пожарной безопасности, поскольку шины изготавливаются из горючих материалов. Поэтому есть риск получить штраф по статье КОАП. Также может наступить и уголовная ответственность по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако каких-то специальных норм для регулирования таких вопросов нет. Об этом Авторадио рассказала юрист Полина Гусятникова.
3: Поскольку люди начали хранить в таких корзинах шины или другие предметы, необходимо иметь в виду, что такие вещи могут повлечь с собой либо риск возникновения пожарной ситуации, либо, поскольку все-таки такие корзины не предназначены для хранения каких-то тяжелых предметов, они могут, например, либо рухнуть вниз и повредить чужое имущество, либо упасть непосредственно на какого-нибудь человека. Поэтому в случае, если у нас возникает риск пожарной безопасности и нарушаются требования пожарной безопасности, то здесь применяется общая норма, и для граждан предусмотрен штраф.
2: Нарушителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, если корзина упала с вещами вниз, также нужно будет возместить ущерб.
0: Про Сочи.
2: Сочинские пляжи открыты для посещения. По результатам круглосуточного мониторинга все показатели соответствуют нормам. Об этом сообщает городская администрация. Пляжи Сочи и Сириуса были временно закрыты для обеспечения безопасности граждан после того, как танкер «Афромакс Риу» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. Все моряки – граждане Индии. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Какой не такой, а про зарплату, конечно, не говорит. Тут выяснили, что 24% россиян скрывают от своего партнера часть своих доходов. Вот чем больше человек зарабатывает, тем больше он склонен к такой скрытности. Ну, а 37% опрошенных и вовсе партнеру не говорят, сколько получают. Ну, не знаю, как к этому относиться. Наверное, нормально. Ну, не хочешь ты говорить, не говори. Хочешь говорить, так пожалуйста. Я вот хочу сказать вам большой привет и говорю спасибо за это Авторадио. Олеся Соболева у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный

0: Купление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
3: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-00.
4: Только сегодня! Невероятное предложение!
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково +7 986 786 77 07 +7 986 986 77 07.
7: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18 плюс. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о втором заболевшем в Иркутске. В соцсетях писали, что болезнь якобы выявили у человека, который контактировал с сотрудницей противочумного института. Об этом сообщает Москва-24. В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности. Наблюдение за всеми контактными лицами уже завершили, и признаков инфекционного

0: заболевания ни у кого не выявили. Ранее у сотрудницы института диагностировали пневмонию неустановленного происхождения. Исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее работой. Обстановку в регионе оценивают как стабильную. Со следующего года в России изменятся правила работы для стажеров. С 1 марта им будут положены зарплаты не ниже МРОТ, больничные отпуска, а также наставник и другие трудовые гарантии. Об этом газете «Ру» рассказал депутат Госдумы Георгий Камнев. Стажером будет считаться человек, который уже получил образование, продолжает учиться или проходит переподготовку. После окончания такого договора работодатель должен будет либо завершить сотрудничество, либо оформить сотрудника уже на общих основаниях. Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию за 9 месяцев вырос примерно на 3,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. Всего в страну ввезли около 334 тысяч машин старше 3 лет. Почти 60% поставок пришлись на праворульные автомобили из Японии. Одновременно растет импорт подержанных машин из Китая. За 9 месяцев оттуда ввезли больше 80 тысяч авто. При этом поставки из Южной Кореи, Германии, Белоруссии, Грузии и ОАЭ сократились. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
13: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
12: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
13: Машина на года, сразу видно.
12: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
15: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
19: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
23: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
24: Авторадио.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
4: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
6: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
8: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги – все решается здесь. Авито 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Прожиточный минимум в России проиндексируют. Насколько, расскажу через секунду.
0: Про главное.
1: Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в будущем году на 6,8%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что по фактической инфляции проиндексируют свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля будущего года размер материнского капитала увеличится также на 6,8%. Таким образом, его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал, передают РИА Новости. Отдельно министр остановился на корпоративных программах поддержки. По его словам, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 миллиона рублей установили уже 227 предприятий из разных отраслей.
0: Про санкции.
1: Евросоюз по просьбе Эстонии исключил российскую компанию, связанную с ней физическое лицо, из проекта 22-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает эстонская национальная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на представительство страны в Брюсселе. Российская компания поставляет стратегически важные материалы эстонскому предприятию NPM Silmet. Название поставщика и имя связанного с ним человека не раскрываются. По данным эстонской стороны, от этих поставок зависит европейский производители электромобилей, электроника, а также предприятия автомобильной авиационной промышленности. Ранее европейский источник сообщил агентству ТАСС, что послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1500 компаний и физлиц, связанных с российским оборонным сектором.
0: Про ограничения.
1: Прием документов в визовые центры Республики Кипр временно остановлен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Об этом сообщили в компании BLS International, оказывающие визовые услуги. Причина – технические неполадки. Как пояснили в компании, консульства Кипра в Москве и Петербурге сейчас не могут принимать и обрабатывать заявления на въездные визы, но уже принимают меры, чтобы устранить проблему как можно скорее. Визовые центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске работают в обычном режиме. Ранее Испания резко сократила число мест на записи визовых центров в Москве. В Ассоциации туроператоров России отметили, что не из Испанское консульство, не визовый центр пока официально не объяснили ни масштаб сокращения, ни его причины. При этом выдача виз не остановлена.
0: Про Авторадио.
1: На Авторадио завершился отборочный этап проекта «Формула Авторадио». Городской чемпионат, где победа зависит не от скорости, а от навыков владения правилами дорожного движения, проходит при поддержке госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Уже в эту субботу состоится финал проекта. Лучшие из лучших на деле докажут, что не просто знают правила, а умеют применять их в условиях реального столичного трафика. Экипажи проедут по улицам Москвы под контролем инспекторов, камеры и судейской команды. Победитель получит главный приз проекта – автомобиль «Лада Искра». За второе и третье места бренд антифризов «Феликс» подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей. Участников с 4 по 10 места ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка». Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Пока Люся Чеботина ищет ответы на свои вопросы, мы тоже не будем сидеть сложа руки. Мы спросим сами себя, чего хотим именно мы. Как только вы определитесь со своими желаниями, сразу бегите на сайт Авторадио.ру, присоединяйтесь к счастливому сезону нашей фирменной суперигры «Много денег», ведь мы исполняем мечты. 5 заветных желаний, 5 миллионов рублей. Такой у нас призовой фонд в этом сезоне. В розыгрыше 4 миллион рублей. Мы каждый день делаем вас богаче. И с каждым днем все ближе к 4-му суперфиналу. Да, мы 3 мечты уже исполнили. Готовы еще одну. Ну, для нас нет ничего невозможного. Может быть, вы на Маврике хотите поплавать с китами. Да, сделаем. Или Кадиллак, как у Элвиса Пресли. Да, такая мечта у нашего слушателя. Или полететь на воздушном шаре. Да все, что вам пожелается. Самое главное, поменять гудки в мобильном на наш гимн, указать мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Ведь 29 октября случится самое настоящее чудо. Освобождайте этот день от всех рабочих каких-то дел, потому что будет исполняться ваша мечта в прямом эфире радио номер 1 в стране. Ну а я, Олеся Соболева, за каждого из вас буду держать кулачки и... Звонить тоже буду, кстати, сегодня, завтра, послезавтра. Вы там будьте начеку. Выкручивайте громкость авторадио на полную.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный 5 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
4: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
5: Только сегодня! Невероятное предложение!
6: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
7: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
8: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Больше 4,5 миллиардов рублей направят на поддержку временно закрытых аэропортов юга и центральной части России. Об этом сообщает агентство ТАСС. Деньги выделят из резервного фонда правительства. Они пойдут на частичную компенсацию расходов аэропортов и выплату процентов по кредитам. Ограничения на гражданские рейсы ввели в феврале 2022 года в 11 городах. Позднее работу возобновили воздушные гавани Элисты, Геленджика и Краснодара. Самыми популярными направлениями доп. Образования в России остаются социально-гуманитарные, спортивные и художественные программы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. По таким направлениям занимаются миллионы детей. При этом за последние 2 года заметно вырос интерес к техническим и, естественно, научным программам. Сейчас в стране работают десятки тысяч школьных театров, спортивных клубов и медиа-центров. Данные привели ко Дню работников дополнительного образования, который сегодня отмечают в России. До конца недели в Москве ожидается переменчивая погода с дождем и сильным ветром. Об этом Арти рассказала синоптик Татьяна Позднякова. В пятницу ночью будет сухо и около плюс 8 градусов. Днем начнется дождь, а температура поднимется до плюс 15-17. В субботу существенных осадков не ожидается. Днем будет около плюс 13. В воскресенье плюс 11-13 градусов. Также все 3 дня возможны порывы ветра до 15 метров.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
3: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
4: Монако. Такое вообще дело, кто?
3: Выходит, будем первыми.
2: Основано на реальных событиях.
5: Что ты творишь, Андрей?
6: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
2: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: По Кайло Стрит, по ГРН 116-7467-8061, город Москва.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
17: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Авторадио.

Очень хочется потанцевать. Ну, какое-то такое вот настроение. Пригласить на танец девушку. Или это энергичный танец, и хочется компанию повеселее и потанцевать вместе с ними. Будет у вас такая возможность уже в эти выходные, ведь по субботам и воскресеньям большая дискотека Авторадио. В эфире бодрящий микс ваших любимых хитов. Будет возможность проявить себя на танцполе и показать всем свои коронные движения. Вот вспомнить бы, что мы там умеем, но мы вспомним обязательно, пока еще четверг на календаре, 8 октября. Но скоро будет суббота, вот это мы с вами потанцуем. Если что, я, Олеся Соболева, приглашаю каждого из вас.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково +7 986 786 77 07 +7 986 786 77 07.
0: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково 221-300.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
3: Вольск, Коммунистическая, 19А.
2: Телефон 8-937-266-5500.
4: Где встретимся?
5: В тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
5: Я же сказала, в тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно, с колесодаром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колесодаром» или на сайте колесодаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесодаром.ру. ООО «Колесодаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реварс за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
2: Еще одна история у нас есть.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Великобритания расширила санкции против России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Великобритания добавила в санкционный список против России 38 позиций. По данным британского МИДа, ограничения затронули 23 компании, 3 человек и 12 судов. В частности, ограничения введены против «Зарубежнефти», банка «Столичный кредит», одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России АО «Инкапитал». Суда, включенные в список, теперь не смогут заходить в британские порты. Британия также не будет оказывать для них услуги. В ведомстве решение о включении объяснили тем, что корабли якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны.
0: Про пенсии.
2: Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды. Индексация коснется 37,5 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Первое повышение запланировано на 1 февраля. Выплаты увеличат почти на 7%. Второе состоится 1 апреля и составит чуть больше 3%. Речь идет о страховых пенсиях по старости, инвалидности и потере кормильца. Ранее депутат Госдумы Алексей Гавырин сообщил, что февральское повышение будет учитывать рост потребительских цен за 26-й год, а апрельская – доходы социального фонда.
0: Про Центробанк.
2: Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Вероятность такого решения экономист Юлия Кузнецова оценила в 60%, пишет газета «Ру». Главными аргументами она назвала повышенное инфляционное давление и рост инфляционных ожиданий населения. Высокие ожидания способны поддерживать потребительский спрос и ускоряют перенос издержек компаний в цены. Экономист Александр Сафонов считает, что ключевая ставка так и будет составлять 14%. Об этом он рассказал Авторадио.
3: Банки реагируют сейчас на необходимость притока новых денег в систему, увеличивая предложение по краткосрочным депозитам на уровне как раз учетной ставки. Это тоже такой своеобразный сигнал для Центрального банка о том, что если ставку понизить, то привлекательность депозитов снизится. И это естественным образом может затруднить баланс банков с точки зрения притока новых денег или сохранения вкладов. Поэтому вот балансируя между необходимостью удержания вот этого баланса, притока денег в банковскую систему и сохранения динамики кредитования, Центральный банк в большей степени проявляет сдержанность и оставит учетную ставку на том же самом уровне.
2: Эксперт также отметил, что значительная часть россиян по-прежнему предпочитает хранить деньги под подушкой. Добавлю, вместе с октябрьским решением по ставке Центробанк представит обновленный среднесрочный прогноз.
0: Про премии.
2: Нобелевскую премию по литературе за 26-й год присудили Энн Карсон. Канадскую писательницу отметили за смелое, новаторское творчество, в котором обращение к классической традиции рождает новые литературные формы. Карсон изучает древнегреческую литературу, переводит Сапфо, Еврипида, Эсхила и Софокла, а также по-новому прочитывает античные сюжеты. Так, в книге «Антигоник» она переносит Антигона Софокла в современный контекст. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек, курс евро – 96 рублей 33 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Музыкальная философия от Юлии Зиверт. Каждому по факту может быть и нужен человек, но нужнее ему гимн авторадио вместо гудков в его же мобильном. Потому что это основное условие для участия в нашей суперигре «Много денег на авторадио».
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В призовом фонде счастливого сезона на старте было 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. И с нами всегда наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы делаем вас богаче, делаем вас счастливее. Ну вот Веру Лаврикову из Москвы, например, точно. Это наша первая победительница. Ее мечта закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей сбылась. Второй наш победитель Евгений Крицкий стал миллионером в Санкт-Петербурге. Теперь живет наш богатый слушатель. Игорь Чугляев из Москвы очень хотел получить профессиональную фототехнику, и ведь сбылась мечта нашего верного слушателя, и ваша сбудется в 4-м суперфинале. Мы в его сторону очень даже энергично движемся. 29 октября случится самое настоящее чудо в эфире. Подготовьтесь к нему заранее. Да прямо сейчас. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, делитесь желанием на нашем сайте, и пусть оно вам кажется на первый взгляд каким-то умопомрачительным. Ну, например, построить небоскреб по своему плану. Это я не выдумываю, это я ваши мечты читаю. Хочу свою ферму по выращиванию форели. Будет обязательно. А я хочу, как Баба Яга, жить в своей сказочной избе на Волге. Классная какая мечта. Ну, что-нибудь сбудется обязательно 29 октября в нашем 4-м суперфинале. Пока же играем на деньги. 7 тысяч рублей в нашем банке. Генеральный партнер игры выигрыш удвоит. То есть 14 тысяч рублей на горизонте. Останавливаю авторадио-рулетку. 0409, последние цифры номера, 968 префикс. Зовут игрока Михаил, живет он в Москве, и у него прям ого-го, какие аппетиты. Мечта на миллион, а точнее на 10 миллионов. Так и написал, никаких слов, букв, только цифры. 10 миллионов рублей. Ну давайте прямо сейчас позвоним Михаилу, отдадим ему деньги, пока 7 тысяч рублей. Ну, это при условии, что гимн авторадио есть. А гудки нам не нужны, нам гимн авторадио. Автоответчики тоже не годятся.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте, это Михаил.
2: Здравствуйте.
0: Это авторадио звонит, это игра «Много денег», счастливый сезон, вы у нас в прямом эфире.
2: Только вышел из машины, не слушал ничего, к сожалению.
0: Ну подождите, Михаил отчаивается и расстраивается. Мы на самом деле ничего не успели тоже услышать, потому что вы очень быстро взяли трубку. Гимн авторадио мы не слышали. Давайте мы вам перезвоним, а вы нам 3 секунды дайте, сразу трубку не берите, хорошо?
2: Хорошо, давайте.
0: Ну давайте, у нас тут эксперименты, а почему бы нет? Второй раз звоним Михаилу из Москвы. Ну, как говорится, для чистоты этого самого эксперимента. Гимн авторадио вместо гудков. Никаких посторонних мелодий, никаких автоответчиков, ну и там нейросетей. Вот настоящий гимн авторадио. Ну, Михаил, уже можно брать.
2: Алло.
0: Михаил, попытка номер 2. Гимн авторадио слышали, ура. Давайте-ка с вами знакомиться.
2: Я не слушал. Михаил зовут.
0: Михаил, это мы знаем, Михаил. То, что вы из Москвы, мы тоже знаем. И что вам 10 миллионов рублей надо.
2: Да.
0: А рассказывайте, зачем?
2: Ипотека, кредиты. Все как положено, все как у всех.
0: Это да. Долго ли вам платить ипотеку еще?
2: 15 лет.
0: Ой, да хоть бы вы выиграли, а в 4-м суперфинале. Ну, и мы сразу как бы решим ваши вопросы.
2: С удовольствием.
0: Ой, Михаил, 29 октября у нас будет суперфинал, так что я вам желаю внимательнее.
2: Буду слушать обязательно.
0: Да-да-да, вся страна, я ваше обещание слышала, проверим, в общем-то, 29 числа. А пока вот вы сказали, не слушали эфир, да?
2: Да, к сожалению, вышел из машины по работе и не слушал.
0: Михаил, а у вас же смартфон есть, там мобильное приложение, может быть, еще умная колонка, сайт авторадио.ру. В общем, вариантов масса.
2: Я всю дорогу на телефоне, поэтому я так быстро снял ваш первый звонок.
0: Я и поняла,
2: и
0: человек...
2: неудобно слушать на телефоне.
0: Так, а в четверг 29-го вы работу свою как-то подвинете?
2: Ну, я весь день за рулем, буду слушать все равно.
0: Все, окей, договорились. Михаил, пока же получите 3000 рублей за гимн Авторадио, который, между прочим, наш генеральный партнер Озонбанк удваивает. Совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озонбанка. Для вас счастливый сезон суперигры «Много денег» продолжается. Надеюсь, очень надеюсь, Михаил, что выберет рулетка снова ваш номер в одном из суперфиналов. Запускаем, кстати, ее. С этой секунды 9000 рублей в банке игры. Будем звонить вам, ну, пока вы эти деньги не заберете. Сегодня будем звонить, завтра, послезавтра. И так вот до окончания счастливого сезона. Так что будьте начеку, проверьте свой мобильный, гимн Авторадио. Мечту свою тоже оставляйте на нашем сайте. Ведь у нас 5 суперфиналов по количеству желаний. А под Новый год у нас будет 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 18 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду, давление 766 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Погода.
2: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 18 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 5 метров в секунду.
0: Реклама.
5: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Полис ДМС лежит без дела? По нему можно пройти МРТ бесплатно. Болит спина, голова, колено? Приходите с полисом в МК-клинику. Без очередей, без направлений. Результат в день обращения. Запись по телефону
9: 8-927-145-0303. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
11: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
12: Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
14: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
0: Реклама на Авторадио.
15: 44-82-81.
0: Музыка.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Работу Яндекс.Почты полностью восстановили после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Москва-24. Проблемы возникли после пожара в дата-центре компании в Сасове Рязанской области. Возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет. На фоне инцидента пользователи жаловались на сбои в работе сайта и мобильного приложения. Однако отмечается, что сейчас сервис работает в обычном режиме. Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, такая возможность может появиться, если российские автопроизводители смогут обеспечивать необходимый объем машин. Один из вариантов – это продавать автомобили многодетным семьям напрямую с оплатой и сертификатом маткапитала. При этом речь пока идет только о предложении. Конкретных сроков запуска такой инициативы пока нет. Частные электросамокаты в Москве предложили оснащать номерными знаками, по примеру, прокатных. Инициативу поддержал столичный департамент транспорта, сообщает «Комсомольская правда». Сейчас обязательной федеральной регистрации для личных самокатов нет, и поэтому точно учитывать такие устройства сложно. В Дептрансе считают, что госрегистрация позволит устанавливать владельцев частных самокатов и применять к ним такие же правила ответственности, которые уже действуют для пользователей прокатных сервисов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа.

0: 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Оформите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виати. Всегда кстати.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
2: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8 986 982 77 43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
4: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: информационная программа про путешествия.
1: Всем нам хочется путешествовать чаще, а тратить на дорогу меньше. Но как быть, если хочется и сэкономить, и при этом ехать с комфортом? Узнаем секреты у заместителя генерального директора ФПК Николая Абрамова.
2: Добрый день.
1: Доброго дня, Николай. Давайте начнем с конкретного лайфхака – выкупа купе целиком. Почему это может быть выгодно?
2: Когда вы планируете поездку в купе и не хотите делить пространство с чужими людьми, вы можете выкупить все купе целиком и при этом заплатить меньше, чем за 4 отдельных билета. Тут еще важно поймать момент. Покупаете билеты более чем за 6 суток – скидка 10%, а менее чем за 5 дней – то она будет приятнее – 20%. Найти полностью свободное купе так близко к дате порой бывает сложно, поэтому лучше делать это сразу после открытия продаж.
1: А если человек путешествует один, можно ли ехать с еще большим комфортом и не переплачивать?
2: Да. Для таких поездок действует тариф «Сингл» в вагонах СВ. Пассажир выкупает все СВ и получает скидку 20% независимо от даты открытия продаж. Эти акции действуют ежегодно. Билеты можно оформить на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассах дальнего следования.
1: Что ж, спасибо. Отличные лайфхаки для тех, кто ценит комфорт в путешествиях.
0: 0+, АО ФПК, ОГРН 109-77-46-77-27-38, Москва.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Минпросвещение расширит формат обучения в детсадах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минпросвещение обновит стандарт дошкольного образования. Основной упор сделают на знакомстве детей с родной культурой, литературой, традициями и моральными ориентирами. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. Как уточняет РИА Новости, дети будут получать знания через игры, творчество, чтение, наблюдения и опыты. Например, игра в магазин помогает учиться считать и договариваться, а обсуждение сказок – развивать речь и воображение. Задача детсада – сформировать самостоятельность, навыки общения и желание учиться, а систематическое обучение чтению и письму относится уже к школе.
0: Про выплаты.
2: Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличит прожиточный минимум и меры поддержки, размер которых от него зависит. По словам министра, в следующем году сохранят все ключевые меры помощи семьям с детьми.
0: Про рекомендации.
2: Инвесторам следует осторожно передавать искусственному интеллекту принятие финансовых решений. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. Пишут ведомости. По его словам, ИИ можно поручать повторяющиеся понятные операции, если человек понимает, как и зачем совершается сделка. В остальных случаях решение лучше оставлять за собой. Потеря осознанного контроля, предупредил Мамута, может привести к негативным последствиям для самого инвестора. Глава Сбербанка Герман Греф ранее отметил, что частные инвесторы все чаще используют ИИ для выбора активов и управления портфелем.
0: Про развлечения.
2: Россияне стали чаще платить за посещение кинотеатров, выставок и парков развлечений. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. По данным аналитиков, число оплат в кинотеатрах выросло на 45%, в сегменте достопримечательностей и выставок на 54%. Специалисты отмечают, что люди дополняют цифровые привычки живыми впечатлениями. Почему такой досуг становится востребованием, Авторадио рассказала системный психолог Ангелина Сурина.
3: Я считаю, что сейчас люди стали ценить все, так скажем, натуральное, все живое, живые впечатления, живые эмоции, потому что в какой-то момент это стало дефицитом. Из-за развития искусственного интеллекта, новых технологий, интернета, люди просто в какой-то момент ушли в этот интерес. Но человек так устроен, что ему нужно все время менять что-то, картинку, и какая-то вот стабильность рутинная, она становится где-то в тягость, где-то скучна, неинтересна. Человек не чувствует развития, и поэтому каждому человеку необходимы новые эмоции для того, чтобы развиваться.
2: По мнению психолога, переизбыток интернета заставляет людей больше ценить путешествия, личное общение и печатные книги. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек, курс евро – 96 рублей 33 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Да что ни день, то рекорды. Накануне канадка 61 года, мать пятерых детей, 5 часов простояла в планке и установила новый мировой рекорд. Вот что ни сделаешь, лишь бы не работать, да у плиты не стоять. Если вдруг ваша женщина затихла и более 5 часов не выходит на связь, знайте, она чем-то важным занимается. Может быть, в планке стоит. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на авторадио. Отличного дня.
1: Пуст карман, он не молод и вечно пьян.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Музилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 18 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
5: АНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
6: Только сегодня! Невероятное предложение!
7: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
10: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони.
11: Телефон в Балаково. 221-300.
12: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-56-02. Рестобар «Туман». Чапаева 107А. Гостиница «Салют».
2: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
2: Музыка.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Подольске в результате атаки беспилотников погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В микрорайоне Климовск после атаки также загорелись 3 автомобиля. Пожар уже потушили. Предварительно пострадала 37-летняя женщина. В соседнем жилом доме выбило стекла. Несущие конструкции не повреждены. Сейчас на месте работают экстренные службы. К другим новостям. В России фиксируют сбои в работе сразу нескольких интернет-сервисов. Об этом сообщает портал сбой.рф. Пользователи жалуются на работу Яндекса, ЦИАН, РЖД, банковских сервисов и социальных сетей. Больше всего сообщений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Также проблемы отмечают в ряде других регионов. Ранее после пожара в дата-центре Яндекса в Рязанской области возникли перебои в работе части сервисов компании. При этом общая причина остальных сбоев пока не установлена. Совет Евросоюза продлил на год персональные санкции в отношении 80 человек и 20 организаций. Ограничения будут действовать до 9 октября следующего года. Речь идет о фигурантах списка, связанного с действиями, которые в ЕС считают дестабилизирующими. Для включенных в него физических лиц действует запрет на въезд и заморозка активов. Ограничения на распоряжение средствами распространяются и на организации. Новый профессиональный стандарт для соцработников начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Под единым наименованием «социальный работник» объединят основной персонал организаций социального обслуживания. Новый профстандарт будет распространяться на всех сотрудников, которые войдут в эту категорию. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
1: Эргоферон.
2: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, 3 в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОГЛ Стрит, ОГРН, 116-7746-7807-61, город Москва.
9: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру.

0: колеса даром. Твоя уверенность на трассе. Околесадаром.ру. УГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
0: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Авторадио.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ» 927-225-6069.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
4: Вольск. Коммунистическая, 19А.
3: Телефон 8-937-266-55-00.
5: Трудно дышать без капель?
1: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
5: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
9: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
0: Реклама на Авторадио.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
12: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
13: Монако. Такое вообще дело, кто?
12: Выходит, будем первыми.
10: Основано на реальных событиях.
14: Что ты творишь, Андрей?
15: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
10: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
16: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
17: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России запустят единый цифровой ресурс дошкольного образования. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Единый цифровой ресурс для дошкольного образования планируют запустить в пилотном режиме не позднее 1 ноября. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. Платформа получит название «Главный детский». На ней разместят методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. О подготовке ресурса ранее сообщили в Минпросвещение. По словам Ямпольской, он должен быть полезен и педагогам, и семьям.
0: Про выплаты.
2: Единовременную выплату в 1 000 000 рублей при рождении ребенка установили 227 российских предприятий. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, еще год-полтора назад такую помощь предоставляли лишь единичные компании. Распространению практики способствовала возможность вычитать эти расходы из налогооблагаемой базы. Котяков также считает, что денежную помощь важно дополнять гибким графиком и дистанционной работой для беременных сотрудниц после рождения ребенка, возможностью работать сокращенный день и пользоваться детскими комнатами на предприятиях.
0: Про книги.
2: На покупателей от 18 до 30 лет приходится 38% книжных покупок. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. В среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности читатели от 31 до 45 лет. Их доля покупок тоже 38%. Но на одного покупателя приходится уже 1,5 книги. Правда ли молодежь стала активнее читать книги, Авторадио рассказал директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов.
3: Да, действительно, в настоящее время молодежь является драйвером чтения и драйвером современной литературы вообще, в принципе. И это не только российский тренд, это международный тренд. И вот в настоящий момент мне очень удивительно, откуда берутся слухи о том, что молодежь не читает. Молодежь читает, читает очень многообразно, очень качественно. И, кстати, для сомневающихся могу еще добавить, молодежь в России последние 2 года начала очень активно читать классику. Это тоже такой молодежный мейнстрим. И всем, кто обвиняет в нечтении молодежь, могу сказать, что падение чтения происходит обычно после 50 лет. И в России точно так же. Молодежь потребляет тексты в 3 форматах. Это тоже нужно учитывать. Бумажный формат, электронный и аудио.
2: При этом аналитики подчеркивают, покупки не позволяют напрямую измерить объем чтения. Книги нередко приобретают в подарок. Среди популярных жанров во всех возрастных группах оказались зарубежная классика и детективы.
0: Про все остальное.
2: Географический диктант пройдет 22 ноября в обновленном формате. Как сообщили в Русском географическом обществе, в основной версии будет 30 вопросов вместо 40. Первые 10 проверят базовые знания, остальные потребуют логики, эрудиции и образного мышления. После завершения основной версии откроется продвинутый уровень – 20 заданий повышенной сложности. Очно диктант можно будет написать 22 ноября в полдень по местному времени. Онлайн-версия будет доступна с 22 ноября по 10 декабря. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 48 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 33 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: очень многозадачные люди в песне от группы «Градусы». Кто ты?» Пытаемся найти ответ на этот вопрос и заодно и богаче вас сделать. А вы прибавляете громкость своего приемника, настроенного на авторадио. Это, между прочим, к деньгам. У нас их много, и счастливый сезон в самом разгаре.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Придумали мы в этом сезоне делать вас богаче. 5 миллионов рублей было в призовом фонде на старте. Вот уже 3,5 миллиона мы сделали вашими. И мы не намерены останавливаться. И еще у нас было 5 заветных желаний, 3 из которых стали реальностью. Вере Лаврикова из Москвы закрыли автокредит. Теперь она счастливая, довольная, беззаботная. Евгений Криский из Санкт-Петербурга стал миллионером, потому что мечтал о миллионе рублей. Игорь Чугляев из Москвы теперь бегает по дикой природе и фотографирует птиц, потому что у него есть профессиональная фототехника. О чем мечтаете вы, рассказывайте на нашем сайте. Там же меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио и ни в чем себе не отказывайте. Вот хочется вам открыть цех упаковки металла, так и напишите. А может быть, вы хотите построить небоскреб по своему плану или попасть на Северный полюс на ледоколе. Ваши мечты вам, собственно, и выигрывать у нас в эфире. Тем более у нас 4-й суперфинал на подходе, 29 октября, все и случится. Подготовьтесь к нему заранее. Вот сейчас, кстати, и проверим, кто вовсю готов, у кого вместо гудков играет гимн, кто поделился мечтою. На деньги играем. 9000 рублей в банке. Останавливаю авторадио-рулетку. 7858. Последние цифры номера 989. Префикс. Зовут игрока Евгений. Проживает он в Краснодарском крае. Мечтает о кругосветном путешествии на морском лайнере вдвоем. Ух, Евгений, ну вы и романтик. Давайте прямо сейчас звонить в Краснодарский край. И все-все-все расспрашивать. Но прежде гимн авторадио. Гудки не годятся, посторонние мелодии тоже. Автоответчик не наш метод. Ну и нейросети, голосовые помощники. Только гимн авторадио. Алло.
2: Говорите.
0: Евгений, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег». Вы в прямом эфире. У нас счастливый сезон. И у вас в том числе получается. Олеся Соболева у микрофона.
2: Замечательно.
0: Ох, ну наконец, я уже думала, все, сейчас трубку бросит. Но нет, заулыбался Евгений Евгеньевич. Вы у нас счастливчик получается, да?
2: Не совсем так,
0: наверное. А что такое, что случилось?
2: Не успел сейчас включить.
0: Чем заняты, рассказываете? Радио. Вот 17.09, я думаю, в Краснодаре, да?
2: Ну так точно.
0: Так, и что вы делаете?
2: Только что вышел с внучкой гулять.
0: Ага.
2: Открыл машину. Но еще не включил радио.
0: А тут мы, да, вот. Кстати, Евгений, да, мы вам первый раз звоним.
2: Так и есть.
0: Ну, не последний. Мы вам еще раз позвоним. Тем более у вас мечта такая романтическая. Путешествие кругосветное на морском лайнере, да вдвоем. А с кем это вдвоем? Кого возьмете?
2: Попробуй, конечно.
0: Отдохнуть, да, посмотреть на мир, себя показать.
2: Больше посмотреть.
0: А как давно у вас эта мечта? Вы вот сидели-сидели, думали, что бы я такого хотел? Вот машину не хочу, квартиру не хочу, в путешествие хочу.
2: С самого детства. Всегда работа, а отдыха нет такого.
0: Ну и классная мечта у вас, Евгений. Мне, например, очень нравится, надеюсь, что сбудется. У нас, между прочим, 29 октября 4-й суперфинал. Так что слушайте внимательно эфир.
2: Обязательно буду слушать.
0: Ну, так хочется вас как-то подбодрить. Вы не слушали эфир сейчас, песню не назовете, да?
2: Конечно, нет.
0: А деньги все равно получите за гимн авторадио. 3000 рублей. Надеюсь, вот уже и смеется человек. Ну, как мне нравится.
2: Самое главное, Вера появилась.
0: Вот, это...
2: А то всем звонят, а нам, получается, не звонят.
0: Ну, как-то вот, получается, звонят. Евгений, передавайте внучке большой привет, супруге тоже, скажите ей, дорогая, мне авторадио звонила, будет нам кругосветное путешествие, если рулетка снова выберет ваш номер, а она же может, вот сейчас же дозвонились вам. 3000 рублей за гимн авторадио вручаем, генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает, то есть 6000 рублей вы скоро, Евгений Евгеньевич, получите на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю. Запускаем авторадио рулетку. 11 тысяч рублей с этой секунды в банке, и мы стали еще ближе к четвертому суперфиналу 29 октября. Все и случится. Надеюсь, вы готовы. Если нет, чего вы медлите? Бегом на сайт Авторадио.ру. Тем более у нас две мечты в запасе. Всего-то 5 суперфиналов в счастливом сезоне. Под Новый год еще и 6-й суперфинал ожидается, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Я за каждого из вас держу кулачки, и вы тоже в стороне не стойте. Ну, хотя бы лягте, что ли, в направлении мечты своей.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов. Ветер западный, 2 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов, ветер южный, 5 метров в секунду.
0: Реклама.
5: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
7: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
8: МК «Клиника» в Балаково. Медицинский центр для всей семьи. Взрослые и детские врачи. Анализы, МРТ и УЗИ экспертного уровня. Физиотерапия и массаж. Восстановление после травм и операций. Все специалисты в одной клинике. Запись по телефону 8-927-145-0303.
9: Лицензия номер КПО-41-01-20-64-02-28-352-47. Код 01-08-2025. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
11: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
12: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
13: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
14: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
15: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
16: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
17: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжать вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование на российское. Переписки с мошенниками, записи звонков и скриншоты лучше сохранять. Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Богданова. По ее словам, такие материалы могут понадобиться полиции, суду или банку. Они помогают подтвердить факт мошенничества, сумму ущерба и реквизиты, на которые переводились деньги. Кроме того, стоит сохранять банковские выписки, номера телефонов и данные аккаунтов аферистов. Эта информация может помочь при расследовании и попытке вернуть деньги. Владельцы электромобилей стали чаще обращаться за технической помощью, пишет газета «Известия». Чаще всего проблемы возникают у водителей, которые недавно пересели на электрокары. У машины может закончиться заряд до ближайшей станции, а иногда возникают сложности с подключением к зарядному устройству или запуском автомобиля. При этом спрос на электрический транспорт продолжает расти. С начала года продажи электромобилей увеличились примерно на 40%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
1: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
2: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
4: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
3: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
4: Машина на года, сразу видно.
1: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Interskol с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Interskol от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛ Стрит, ОГРН 1176747870761, город Москва.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаз.

0: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Авторадио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама. Где встретимся?
1: В тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
1: Я же сказала, в тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
2: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК Гэмбалакова требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: «Фандэй» – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Путин примет участие в двух саммитах в Туркменистане. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Как сообщает Интерфакс, президент примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите, а также проведет двусторонние встречи. Программа начинается с переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бортмухамедовым. Основные мероприятия пройдут завтра, 9 октября. Лидеры СНГ обсудят итоги сотрудничества и дальнейшие приоритеты. На Каспийском саммите представители 5 прибрежных стран рассмотрят вопросы охраны моря, в том числе проблемы его обмеления. После саммитов Путин встретится с президентом Ирана Масудом Петишкианом. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в повестке двусторонние отношения и ситуация на Ближнем Востоке.
0: Про автомобили.
2: За первый год автомобиль может потерять от 10 до 20% стоимости, а за 5 лет до половины. Такую оценку РИА Новости дал технический тренер сети автосервисов «Фитсервис» Никита Родионов. По его словам, многое зависит от марки, спроса и пробега. Кроме того, при перепродаже учитываются количество владельцев, сведения о ДТП, юридические ограничения и подтвержденное обслуживание. Однако на российском рынке эта закономерность сейчас работает не всегда. Об этом Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: В обычных экономических условиях действительно существует такая практика, и автомобиль только выезжает из автосалона, он уже сразу дешевеет процентов на 10, в первый год, может быть, даже на 15. Сейчас мы живем в новой экономической реальности, когда все немножко не так, и когда обычные экономические законы не работают. Дело в том, что у нас достаточно серьезная инфляция, как бы ни говорил Центробанк, и некоторые модели у нас сейчас трехлетние стоят дороже, чем стоит новый автомобиль, потому что рубль дешевеет, и, соответственно, формально в рублях вы получаете сумму, может быть, такую же, а может быть, даже чуть-чуть больше, чем она стоила 3 года назад. Если говорим мы о бюджетных автомобилях, то там, в общем, автомобиль теряет в среднем, но теряет совсем немного.
2: При этом эксперт отметил, что китайские премиальные автомобили после покупки дешевеют заметнее остальных.
0: Про туризм.
2: С 15 ноября заработает новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш по единому билету самолет плюс автобус. Об этом сообщили в Минтрансе. После прилета в аэропорт Новокузнецка пассажиры смогут пересесть в микроавтобус у выхода из терминала. Дорога до курорта займет около 2,5 часов. Остановки предусмотрены у гостиниц и других объектов Шерегеша. На маршруте будут работать 4 микроавтобуса российского производства с просторными багажными отделениями и отдельными отсеками для лыж и сноубордов.
0: Про книги.
2: Британская писательница Джоан Роулинг выпустит 2 новые книги, которые дополнят вселенную Гарри Поттера. Они выйдут 23 февраля 2027 года. Это будут карманные путеводители о профессоре Минерве МакГонагал и близнецах Фредди и Джорджи Уизли. Они соберут сведения о персонажах из уже существующих произведений Джоан Роулинг, ключевые события, цитаты и интересные факты. Издание дополнит красочными иллюстрациями. Ранее в серии вышли путеводители о Гарри, Ронни, Гермионе и других героях. Официальный курс доллара на завтра составляет 85 рублей 42 копейки. Курс евро 95 рублей 47 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Добрый вечер.
1: Здравствуй, страна.
2: Привет.
0: В студии, как всегда в это время, шоу «Мурзилки Лайф». И у микрофонов Брагин, Гордеева, Захар. А на дворе золотая осень. А значит, скоро что?
2: Скоро Новый год.
1: Захар, скоро четвертый суперфинал игры «Много денег». Поверь, суперфинал будет задолго до Нового года. Уже 29 октября, между прочим.
0: Да, так что имейте в виду, еще есть немного времени установить гимн авторадио себе в мобильный на нашем сайте, поделиться своей мечтой и быть с нами каждый день. А уж тем более 29 октября в особенности, поскольку мечты сбываются на авторадио.
2: Да, я знал, между прочим, просто вас проверял. Вообще, надо сказать, за вами глаз да глаз. Не ровен час, забудете что-нибудь.
1: Друзья, и Захар в особенности. Мы никогда ничего не забываем. Нам всегда есть что вспомнить. Особенно мы любим это делать в конце этого часа, когда рассказываем вам про самые интересные моменты за 25-летнюю историю нашего шоу. Мы еще лет 25 рассказывать будем.
0: Есть что вспомнить. Ну и не только моменты, кстати, мы вспоминаем, но и, конечно, пародии и новости, которые нас сподвигли на появление тех самых пародий. Сегодняшний день, кстати, не исключение. В 19.50 будет очередная нетленка.
2: Ну все, просто наповал сразил. Давайте уж быстрее начинать.
0: Слушаюсь, повинуюсь. Движение только вперед. Погнали!

0: Да, все поехало, друзья мои, но не повело, поскольку алкоголь здесь вообще абсолютно ни при чем. Мы за правила дорожного движения. Итак, уже в эту субботу состоится финал нашего суперпроекта «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
1: Тысячи участников прошли тестирование на знание правил дорожного движения на специальном лендинге проекта. И вот после тщательной проверки были определены 10 финалистов. Они безошибочно ответили на все вопросы и сделали это быстрее всех. Вот лучший результат – 10 верных ответов за 24,667 секунды.
0: Обалдеть, да? Практически за 25 секунд 10 ответов.
1: Просто невероятно. Рейтинг финалистов уже сейчас можно посмотреть на странице проекта «Формула Авторадио» и в наших соцсетях.
2: Но я напомню, что уже в эту субботу, 10 октября, все они примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, а лучший из лучших – тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. Это «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что всем финалистам удачи на дорогах столицы. Следим за финалом 10 октября в эфире в соцсетях «Авторадио». Подробности на сайте «Авторадио.ру/18+».
3: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
4: На «Авторадио».
0: Эпиграф к новости. Редкий «Бугатти» доедет до российского авторынка.
2: Ну, в принципе, это правда.
0: Второй за два месяца автомобиль марки «Бугатти» встал на учет в России. Если первая машина была поставлена на учет в Москве, ну, что логично и понятно, то вторая отправилась, в общем, в Екатеринбург. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Я бы на его месте тоже так поступил. Всего компания выпустила, внимание, за все время всего лишь 99 таких машин. Это гиперкар Bugatti W16 Mistral. Примерная цена одного такого автомобиля около 5 миллионов евро.
2: Потому что 5 миллионов это как бы нормально. А вот евро это уже, да, ненормально.
0: Под капотом машины стоит 8-литровый мотор V16 с 4 турбинами, выдающий 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость 454 км в час, что стало мировым рекордом среди серийных автомобилей с открытым верхом. Этот автомобиль, оформленный в России в конце лета, стал первой Bugatti, поставленной на учет в стране с 2013 года. Не знаю, я бы не стал брать.
1: И я бы тоже.
0: Конечно. 1600 кобыл. Представляешь, налог какой? А бензин сколько жрет?
1: А потом с такой дорогой машиной на заправке в очереди за бензином стоять, как не камильфо.
0: А так представляешь, так, гараж какой-нибудь где-нибудь у нас Сливова, и там Bugatti стоит пылиться.
2: Я думаю, кстати, в таких гаражах много раритетных машин.
1: Друзья, еще один юбилей очень хотелось бы об этом сказать. Напомню всем нашим слушателям, сегодня могло бы исполниться 90 лет великому актеру, всенародному любимцу Леониду Куравлеву. Редкая советская комедия обходилась без участия актера, и зритель знал, если в фильме Куравлев, то смотреть надо обязательно. На экране он простак, хитрец, весельчак, балагур. Кажется, что Куравлев и в жизни был таким же, но это вообще не так. Вот как раз вышел тот фильм документальный, новый, про него посмотрите, рекомендуем. Как раз здесь все преподносится совершенно с другой стороны. Куравлев отличался закрытостью, ранимостью, избегал вообще в принципе любой публичности, очень ценил свою семью. Со своей будущей женой Ниной Куравлев познакомился еще подростком в школе, и потом вот верен был ей всю жизнь, они поженились в 60-м, прожили вместе полвека.
0: Куравлев
1: буквально боготворил свою супругу и слушался ее во всем, даже соглашаясь или не соглашаясь играть в каком-либо фильме.
0: Редкий актер вообще верен супруге всю жизнь, правда?
1: Мало кто знает, что Леонид Вячеславович был еще и заядлым болельщиком клуба ЦСКА, не пропускал ни одного матча. Любимый актер нескольких поколений, Куравлев подарил зрителям почти 200 прекрасных киноработ, но больше всего дорожил ролью Пашки Колокольникова из фильма «Живет такой парень». С днем рождения.
2: Ну, да. Дальше рубрика «Из жизни отдыхающих». Поскольку 45-летний отдыхающий из Непала заметил в ванной паука, ну и попытался отпугнуть его горящим листом бумаги. Мужчина как-то по неосторожности оставил бумагу без присмотра, ветер перенес ее на крышу из сухой травы, вилла очень быстро загорелась и сгорела к чертям вместе с вещами. Турист успел выбраться, не пострадал. Ущерб, кстати, оценили примерно в 2 миллиарда индонезийских рупий. Это было в Индонезии. Порядка 9,5 миллионов рублей. Ну, а вот судьба паука там непонятно, но, похоже, отделался легким испугом. Про курьезы давайте поговорим.
0: Да, хотели как лучше, получилось как всегда. Так называется наш лайфчат.
1: Когда вы натворили дело исключительно из благих побуждений, делитесь, рассказывайте. Возможно, за вас где-то в мире существует какой-то особенный запрет. Рассказывайте.
2: А плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и, конечно, к вашим услугам официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Автор лучшего сообщения получит 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов, ветер южный, 5 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Только сегодня невероятное предложение.
3: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
2: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 40.

0: в эфире.
1: Опыт против молодости. Заслуженные против тех, кто только-только о себе заявил. Песни, проверенные временем, против новомодных треков. На телеканале Муз-ТВ продолжается 5-й юбилейный сезон шоу «Битва поколений». Мы с большим интересом следим за событиями на этом проекте. И у нас в студии сейчас появилась гостья, которая принимает непосредственное участие в этом увлекательном музыкальном состязании. Заслуженный член жюри «Битва поколений», опытная, но вечно молодая Катя Лей!
2: Всем привет!
1: Привет.
2: Счастливы быть у вас. Такой офигенной новой студии. Просто.
1: Да. Это мы сейчас обязательно оценим.
2: Масштабно.
1: Да. И я хочу вначале сообщить, что партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00. Категория 16+. Но если у нас в студии есть Катя Лель, то надо начать с песни.
2: Конечно.
1: Давай.
2: С удовольствием.

0: Это Катя Лель. У нас здесь говорим мы про битву поколений. Все-таки, да, ты принимала участие в 4 из 5 сезонов «Битвы поколений», причем
1: да.
0: В первом сезоне ты была участницей.
1: Да.
0: И, соответственно, потом ты уже перешла на другую сторону баррикад, будем это так называть. Скажи честно, когда ты в первом сезоне противостояла Кристине Си, как сильно ты ненавидела членов жюри, которые отдали победу твоей сопернице?
1: Ну, слушайте, там была явная игра.
0: Так.
1: Это было четко, очевидно, понятно. Я как девушка воспитанная, очень сдержанная, терпеливая. Я терпела долго. И потом я уже поняла там на втором раунде, что все. Все, что происходит, это все...
0: Все уже украдено до нас.
1: Украдено и сделано до меня. И я сначала внутри себя возмущалась. Это просто очень сильно возмущалась. А потом я поняла, да просто расслабься, да релакс. Да получай удовольствие, кайфуй. Это все игра. Вот
2: да по сути-то, конечно. Ну, неужели тут будем мериться, да? Кто чемпион, кто не чемпион. Все в результате выигрыш получается.
3: Равно
2: да.
3: Как и Захар применил слово «ненавидел». Я думал, он там для ненависти вообще нет никакого места.
1: Конечно, нет.
3: С учетом того, что разговор идет, да, о хитах. Об артистах, и, ну, это просто интересное, скажем так, состязание культурное и приятное. Ну, а вот начиная со второго сезона, ты сама заняла судейское кресло. Где сложнее?
1: Ну, конечно, на сцене сложнее. Безусловно. На сцене сложнее, на сложнее и тревожнее. Ты сидишь в жюри все-таки расслаблен, потому что ты оцениваешь. Ты знаешь, что и как, кто и зачем. А когда ты стоишь на сцене, это все игра непредсказуемая.
0: Ни с кем не захотелось тебе, будучи в жюри, спеть какую-то совместную песню, сделать коллаборацию?
2: Может, кто-то так зацепил?
1: Надо подумать.
2: Подумай.
1: Там есть очень интересные артисты, да.
0: Это здорово. Друзья, участница шоу «Битва поколений», а также заслуженный член жюри Катя Лель, партнер проекта ООО «Муз-ТВ», операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00. Категория 16+. Ну и в завершение твоего визита на авторадио давай все-таки исполним ту самую песню, которую перепевала та самая Кристина Си в первом сезоне «Битвы». Ну,
1: кстати, твоя, очень прилично она ее сделала.
0: Твоя визитная карточка.
2: Ну вот видишь, то есть все-таки надо было дать пальму первенства.
1: Конечно.
2: Потому что такая песня, как тут. Итак, «Мармеладный».
1: Всем «Мармеладным» посвящаем.

0: Ночью все эти муа-муа, джага-джага и даже, возможно, будет уже в субботу на Муз-ТВ в 17.00. Не пропустите битву поколений. Кать, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Счастливы вас и будьте счастливы
0: до
2: всегда.
0: До встречи.
2: До встречи. Пока-пока. Люблю, целую.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН.

0: 111 774 668 98 40 0+.
1: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен?
2: Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
1: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
2: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Тарарарнис, скучно у нас со мной.
6: Папа, что это за песня?
0: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
6: Это которым можно настроение менять?
0: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
0: И не только.
6: Пап, нам пора в Перекресток.
0: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил акции, количество призов, срок хранения и вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОКН 108-170-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
16: Авторадио.

0: Хотели как лучше, получилось как всегда. Так называется наш сегодняшний лайв-чат. Конечно же, рассчитываю на вашу предельную честность, искренность и на то, чтобы вы копаете в своей памяти какой-то такой эпизод, когда вы ну реально прям натворили дело. Притом не хотели, я ничего не сделал, только зашел, да?
1: Наоборот, да-да, я покажу, как это делается. И сократило, да?
0: Ну, как это что-то из личного у тебя сейчас?
1: Ну, а у кого такого не было?
0: У меня не было. Ну, я вообще...
1: Ну, ты и не электрик.
0: Да, и ты не электрик. Вот поэтому того...
1: Да, я вспомнил, слушайте, я из приятелю хотел повесить люстру, я помню. Такой, да-да, я сейчас что-то...
2: И чем тут... закончилось?
1: Ну, вот, я залез на стиральную машину, начал вешать люстру.
2: Упала стиральная машина.
1: Нож взял с собой, понимаешь? И поскольку надо было же там, ну, ножом что-то там поделать, думаю, ну, куда я его тут ткну, что ли, в джинсы лезвием вниз?
2: Нет, конечно.
1: Сейчас я поранюсь.
2: Лучше стиральная машина.
1: Я лезвием вверх, конечно же, нож засунул, понимаете, рукоятку в карман, лезвием вверх. И потом спрыгнул со стиральной машины. 2 недели в больнице. Ладно, сейчас не обо мне. Сейчас давайте почитаем сообщения от наших слушателей.
0: Ты как Виктор Михайлович Полисов из 12 стульев, который человек неуемный энергии. Там, Кто так строит?
1: Либо вот как Валерий в Хабаровске. Он попытался помочь бабушке перейти дорогу. А она оказалась строгим инспектором ГИБДД. Вероятно, под прикрытием, может быть, инспектор работал. До сих пор вспоминает мой подкат, так называемых, в рапортах.
0: Это что?
1: Да, представляешь? Наверное, может быть, в неположенном месте он переводил эту бабушку. А инспектор был, так сказать, ну, полностью платкетом, да, замаскирован. С сумками.
0: Какое сложное задание, да? Так, дальше.
2: Марина рассказывает ужасную историю. Приехала в гости к маме в Воронеж. Гололед страшный. Мама упала, сломала руку. А ей надо срочно на работу, недалеко от дома. Я предлагаю ее проводить. Идем. Говорю, главное, держись за меня. Ну и я падаю, сбиваю ее. Итог. Перелом второй руки, ноги и смещение на уже поломанной, той первой.
1: О,
2: хотела ведь как лучше.
1: Да, слушайте, да. Ужас. Пока какие-то у нас такие травмоопасные истории получаются.
0: Да что-то позитивненького там покроет. Нет, ну с другой стороны, хотели как лучше, получилось как всегда. Тут уже действительно потому, что пришло
2: курьезно.
0: На память. Итак, да. Рассказывайте, что у вас случилось, когда вы хотели делать что-то хорошее, вот из благих побуждений, а упс. Что-то пошло не так. Один
1: легенда.
2: Друзья, в общем, пишите +7 915 459 2020 СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
0: Автор самого яркого сообщения получит 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама».

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
3: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
4: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, крыш, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
10: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

0: А годы летят, наши годы как птицы летят. Но нам есть время оглянуться назад. Мы специально под это выделили целый эпизод в эфире и сами поражаемся тому, как много всего смешного, удивительного, да просто невероятного происходило с нами за последние четверть века.
1: Что-то, конечно, подзабылось, но хорошо, что есть архивы.
0: Есть, и они великолепные. Главное, знаешь, пересматриваешь эти архивы, все как-то с песней. Все как-то с огоньком, все почему-то через ха-ха все происходило.
2: Ну а как еще?
1: Да и сейчас происходит.
0: И это, между прочим, было довольно заразно, потому что даже самые народные артисты, приходящие к нам в гости, серьезно рассказать о новой картине, представить очередную глубокую роль, в итоге они тоже ввязывались в наши авантюры. Так, например, было с Сергеем Безруковым. Он приходил к нам в гости, много-много раз, к счастью, и поговорить о премьерах в своем театре, о фестивалях, и с концертом своей рок-группы «Крестный папа». Помните, тоже приходил.
2: Прям там все в коже были,
0: да,
2: такие,
0: да,
2: серьезные.
0: Да, прям рок от Сергея Безрукова.
2: Да.
0: И вот перед выходом спектакля «Хулиган исповедь» в 2013 году, спектакль, соответственно, посвященный Сергею Есенину, Сергей Безруков был у нас, и раз лишь мы бы его отпустили, или без песни. Итак, Безруков, «Вижу сон, дорога черная».

0: Сергей Безруков!
1: Кстати, живой звук, живой ансамбль. Наши ребята играли Сергею Витальевичу. Ну и, конечно, мы, как всегда, по щелчку превращаемся либо в табор цыган, либо в пьяный хор, либо в народный ансамбль за лихватской песни такой же пляски.
2: Это мы можем.
1: Это меня, по-моему, сейчас вообще Безруков ущипнул. Я что-то так взвизгнула. Еще помню, как-то Безруков приходил к нам с ребятами из губернского театра, и выступали они, пели песни, исполняли из спектакля с постановки «Энергичные люди». И Безруков всегда попробовал посидеть на месте, просто как зритель. Когда его чуть не порвало, когда он танцевал, сидя на кресле, и свистел просто без удержки.
2: Ну, слушай, ну последний раз он приходил с сериалом «Плевака», и тоже же не усидел.
1: Танцевал.
2: Мы же с ним репетировали этот танец, который знаменитый танец «Плевака», когда он выигрывал очередное дело,
1: он
2: пускался в пляс. Причем этот пляс, опять-таки, как рассказывал Сергей, он придумал сам.
1: Сам на съемках.
2: Вот этот вот момент. И
3: во время съемок, да.
2: Да, кстати, можете пересмотреть.
3: Ты можешь тоже пойти в суд и выигрывать дела.
2: Конечно.
1: Еще один актерище, режиссерище, в общем, мэтр.
2: Продюсерище.
1: Да, встреча, с которым мы искренне гордимся, это Никита Сергеевич Михалков. Он тоже у нас был не единый, за один раз премьера, и «Цитадель», по-моему, у него
3: «Цитадель»,
1: выходила.
3: Да.
1: Потом по поводу Московского кинофестиваля, мы на его юбилей в прошлом году делали отдельную большую программу. Ну, а вообще, конечно, вот перед первой встречей, я помню, невероятно волновался. Боже мой, вижу самого Михалкова, какой же он! А он прямо такой балагур. И даже не отказался с нами спеть. Но перед этим рассказал историю.
4: Гениальная история была. Мы обедали в Питере между съемок. Был обеденный перерыв. Ну, мы всегда такой деловой разговор. И там гуляла такая компания теток. И, значит, мы сидим, что-то разговариваем. И вдруг одна отделяется оттуда, подходит. Там таких на... у нее такие очки чуть на бок. Значит, на кофте написано «Судзуки». И так, она на таких каблуках, она подходит и говорит, а нам сказали, что Артемий Михалков сейчас будет нам петь песню про пчел.
2: Про пчел?
4: Ну вы что тут заиграли? Ты что, Риша?
1: Про пчел?
4: Да ну что, мы всю песню пели.
2: Ну я хотя бы кусочек поможем. Мохнатый шмельничек.
1: Мохнатый, лохматый.

0: обещали вот этот цыганский табор.
1: А другой раз, помните, Никита Сергеевич исполнял пародию про ваше благородие, господин продюсер, про кинематографическую тусовку. Но это отдельный момент, мы к нему еще обязательно как-нибудь вернемся. Вообще, целая плеяда великих, любимых актеров и режиссеров побывала в нашей студии. А там никак не угомоняться даже.
2: Дорогие радиослушатели,
1: вы не знаете Московского международного кинофестиваля Никита Михалков,
2: который вам спел песню про пчел.
1: И дружеское ржание, как обычно.
0: Счет только не было.
1: Счет только не было. Есть что вспомнить.
0: Это точно.
1: История продолжается.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
0: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме ленты «Эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
3: В «Ленте».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Иркутской области отменили карантин, введенный после подозрения на особо опасную инфекцию у сотрудницы противочумного института. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Медицинское наблюдение за всеми контактными лицами завершено. Связанных с инфекцией нарушений здоровья у них не обнаружили. Почти 5000 лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов. По словам губернатора, санитарная обстановка в Иркутске спокойная. У скончавшейся сотрудницы ранее выявили пневмонию неустановленной этиологии.
0: Про инициативы.
2: Правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает «Коммерсант», речь идет в частности о сведениях о продавце и условиях конкурсов. Доступ к ним предлагают давать через ссылку или QR-код. Изменения затронут телевидение, радио и интернет. Госдума может рассмотреть документ в текущую сессию. Эксперты считают, что сведения должны быть доступны сразу после перехода по ссылке, иначе важные условия могут оказаться скрыты в разделах сайта. Как сократить обязательный текст в радиорекламе, еще предстоит проработать.
0: Про автомобили.
2: Неправильное давление и неисправности подвески могут ускорить износ автомобильных шин. Как пишет «За рулем» со ссылкой на специалиста по обслуживанию автомобилей Романа Тимошова, при избыточном давлении сильнее стирается середина протектора, при недостаточном – края. Нарушение углов установки колес также приводит к неравномерному износу. На что обращать внимание при эксплуатации шин, авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: На самом деле это стандартная история. Плавный разгон и отсутствие резких торможений вам в помощь. Второй момент. Опытные водители знают, что шина в течение срока эксплуатации изнашивается неравномерно, в том смысле, что по времени. Сначала она долго-долго-долго работает достаточно хорошо на одном уровне износа, а потом начинает лететь в яму некачественности, то есть начинает быстро стираться. Вот правильно нужно поймать момент этот, когда она начинает быстро стираться, когда она за один сезон приходит в полную негодность, когда рисунок протектора абсолютно больше, чем в два раза, потому что на самом деле на новом колесе там до 6-8 миллиметров, а у нас допустимое 1,6, но до 1,6 доводить колесо не надо. Там так хитро устроено колесо, что оно после 3-4 начинает быстрее изнашиваться и летит в яму.
2: Эксперты также предупреждают об использовании покрышек не по сезону. Зимняя резина при плюсовой температуре изнашивается быстрее, а неправильная балансировка может вызвать вибрацию, а покрышки изнашиваются пятнами.
0: Про исследование.
2: Внешне привлекательные люди чаще чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Авторы связывают это с так называемой премией за красоту. Привлекательным сотрудникам чаще предлагают более высокую зарплату, комфортные условия и возможности карьерного роста. Удовлетворенность работой, в свою очередь, связана с общей удовлетворенностью жизнью. Наиболее заметной эта связь оказалась у женщин и людей от 40 до 60 лет. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра 85 рублей 42 копейки. Курс европейской валюты 95 рублей 47 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ну что, хотя как лучше получилось, как всегда. Вот такая у нас тема сегодня обсуждается вместе с вами. И, конечно же, вот яркий пример тому, что хотелось как лучше. Да, вот устанавливает человек гимн авторадио, участвует в игре «Много денег» и забывает, понимаешь, в нужный момент включить приемник.
1: То есть мечту нам рассказал о своей мечте.
2: Да, действительно, да, мечтает,
1: да,
2: человек.
1: Да, ждет, а вот, извините, я из машины вышел.
0: Особенно, конечно, это обидно в суперфинале, когда мы исполняем именно вашу мечту, то есть ту самую заветную, неповторимую, да, о которой мы, может, всю жизнь уже холили-лилели. Друзья, в общем, впереди суперфинал, о чем мы поговорим. Ну, а сейчас у нас 11
2: тысяч рублей.
0: Да, будем играть через пару минут.
3: Вечернее шоу.

0: кстати, одна из счастливых песен. Владимир Пресняков не раз участвовал в наших супермарафонах, да, в игре «Много денег». И действительно, благодаря его песням люди становились счастливы и выигрывали у нас суперпризы. Узнаем уже 29-го, что будет происходить здесь в эфире. Подробности последуют.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да. 29-го, друзья, еще
2: октября.
0: Раз напомню.
2: Октября.
0: Октября. Очередной суперфинал. И, конечно же, придут наши любимые артисты, будут исполнять самые любимые, самые жаркие хиты. Ну, а вы будете слушать Авторадио, наслаждаться концертом и сначала выигрывать деньги. А как только очередной миллион закончится, на кон станет ваша мечта. Да, друзья, это 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний было у нас на старте. Вот уже 29 октября это уже будет четвертое желание, которое,
0: мы исполним.
2: Которое мы исполним, да, вернее, определиться, да, какое это будет желание, которое мы обязательно исполним, потому что Авторадио, если уже берется, то, естественно, идет до конца. Да, напомню, что будет еще одна мечта, исполнением которой займется Озонбанк, и мы разыграем эту мечту в дополнительном шестом суперфинале.
3: Друзья, на сайте Авторадио какие только желания вы нам не писали, чтобы хотели, чтобы они исполнились. Были и путешествия на Северный полюс на ледоколе буквально несколько дней назад. Наш слушатель хотел, чтобы эта мечта сбылась.
0: Детский салон красоты.
3: Баня Добрыня. Извини меня. И все это вполне реально получить 29 октября. Имейте это в виду. Главное, чтобы у вас был гимн Авторадио в мобильном телефоне. Вы это можете установить на сайте нашей радиостанции и там же на сайте рассказать про вашу мечту.
0: Ну а пока играем на деньги. Сейчас в банке 11 тысяч.
2: Ну а генеральный партнер игры Озонбанк с удовольствием удваивает этот выигрыш. Вы просто открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере.
0: Останавливаем радиорулетку и... Звоним Александру в Ростовской области, чей номер заканчивается на 8419. Моя мечта – мойка самообслуживания на 7 постов с кафе-баром в городе Ростов-на-Дону. Прекрасное желание.
3: Мойка автомобилей, естественно.
0: Да, да, я часто езжу, кстати, через Ростов на юг. Будем вот так к Александру, если что, заезжать. Давайте поговорим. Сначала позвоним. Итак, звоним в Ростов Александру, который мечтает о мойке. Я бы тоже, наверное, хотел иметь свою мойку.
2: И я бы.
0: А лучше свою бензозаправку.
2: А лучше мойку, бензозаправку.
3: Нет, поверь мне, если у тебя была заправка, то про мойку не думал.
0: Можно мойку пристроить, да? Ну что, где гимн Авторадио?
2: А?
0: И... Ну, что еще такое? Несколько секунд.
2: Что такое?
0: Там
2: а как-то... Вообще какая-то подозрительная тишина.
0: Вообще.
2: Мы в эфире.
0: Ку-ку. Александр. Нет, ну, такое ощущение, что как-то что-то со связью у нас произошло, да, не получилось созвониться. Мне кажется, надо повторить этот сеанс.
2: Давай, попробуй,
3: согласен.
0: Да, давайте, наберем еще раз. Щелкнуло.
2: Кто-то соединил.
0: Щелчок, да. Телефонистка соединила провода.
2: Девушка, не Смольный.
0: Да, прошли те времена. Ждем опять. Вот
3: и гимн.
0: Да. Все произошло. Контакт есть.
2: Щелчок сработал.
0: Да, что осталось, чтобы Александр взял трубку, чтобы пообщались. Так, ждем, еще немного ждем. Увы, ограничимся суммой в 3000 рублей.
3: Да, потому что гимн мы услышали, а правила есть правила, их надо соблюдать.
2: Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту Озонбанка. Так, ну что ж, друзья, напомним еще раз, что призовой фонд «Счастливый сезон игры «Много денег» на Авторадио» 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. 29 октября мы займемся уже четвертым вашим желанием. И еще под Новый год, в шестом суперфинале, генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, удвоит шанс на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот, он на сайте Авторадио.
3: А в банке игры, соответственно, пополнение, он увеличивается до 13000 рублей. Именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
0: Запускаем радиорулетку. Сезон продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов. Ветер западный, 2 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов, ветер южный, 5 метров в секунду.
0: Реклама.
5: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
8: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
9: ОНО ДПО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
10: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: 25 лет в эфире.
1: Боди-хоррор, рэп-мюзикл и классика африканского кино. В Москве и Петербурге с 7 по 15 октября проходит фестиваль «Африка. Вместе в будущее». Международный фестиваль африканской культуры и кино представит современное кино Руанды, Египта, Мозамбика, Нигерии, Анголы и Сенегала. Подробнее о программе мы говорим с Анной Рыковой, креативным продюсером фестиваля. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Слушайте, с удивлением узнал, что это уже четвертый, оказывается, фестиваль африканской культуры, проходящий в нашей стране. То есть тема, я так понимаю, набирает обороты и с каждым годом становится все популярнее?
2: Так и есть. И надеемся, что это только начало, и дальше только больше.
4: Посмотрите, мы прекрасно представляем себе американское кино, российское, индийское. Да. А что вы можете рассказать про африканское кино? В чем его специфика?
2: Вы знаете, африканское кино, если мы, скажем, не берем такую поп-культуру, да, как нигерийское кино, Нолливуд так называемый, который снимает большое количество сериалов и какие-то маленькие фильмы на злободневные ежедневные темы.
1: Аня, это вам кажется, что все это известно? Вот для нас это просто открытие.
3: Открытие, да.
1: В случае для меня сейчас, Нолливуд.
2: Да. Нолливуд вообще, киноиндустрия Нигерии, одна из самых больших киноиндустрий, и они производят какое-то колоссальное количество контента, кино ежемесячно, ежегодно. Но мы привозим не такое кино, мы привозим кино чуть более глубокое и со смыслом, и которое отбирается кураторами, и которое отбирается в кинематографии, кино, которое, ну, как сказать, можно бы даже
1: авторское.
2: Сказать местами артхаус.
1: Авторское кино, понятно.
2: Да, ну, даже местами так.
3: Давайте тогда вкратце представим программу. Мы слышали, что будет там и боди-хоррор, и рэп-мюзикл, и классика. Расскажите, что это? О чем вообще снимают кино африканские кинематографисты?
2: Ну, вы знаете, африканские кинематографисты, так же, как и люди, которые занимаются современным искусством в Африке, они всегда говорят на злободневные темы. То, что сейчас волнует ту или иную страну, да, и вообще континент в целом. Нужно помнить всегда обязательно, что Африка – один из самых молодых континентов в плане населения. То есть там молодые люди в основном, и они, конечно же, естественно, и на музыкальные темы снимают фильмы. Вот здесь у вас и хип-хоп, и хоррор, который их увлекает, потому что он на самом деле уходит корнями в том числе в их мистические сказания и былины. Вот, поэтому они очень любят работать со своими культурными кодами и их так или иначе перерабатывать и придавать им очень современную форму.
1: Супер. Помимо вот кино, фестиваля, я так понимаю, объединяет еще и современное африканское искусство, моду и другие направления культуры стран континента. Вот можете пояснить? Потому что в Африке есть свои модельеры, просто для нас это тоже открытие своеобразное.
4: Есть, тоже для Африку открыл.
1: Да.
2: Знаете, так называемый африканский момент случился с нами. Вот у Пикассо был свой африканский момент, когда он открыл декоративно-прикладное искусство Африки давно, и, собственно, кубизм, говорят, оттуда и возник. Вот у нас тоже сейчас происходит африканский момент. Да, есть мода, и мода существует довольно давно. Сейчас она довольно популярна во всех странах Европы и Америки. Вот буквально недавно закончилась большая выставка в Париже в музее Бранли на тему африканской моды. До этого она была Виктория Дальберт в музее в Лондоне. Сейчас есть у нас, пожалуйста, музей Востока, пусть маленьким тиражом, что называется, но, тем не менее, представлена мода Африки. Большие модельеры показываются в рамках, в том числе, нашей недели моды, которая тоже только вот недавно прошла, Парижской недели моды, Нью-Йорка и Милана. То есть свои недели моды в
1: конце. Анна, а для нашей северной все-таки страны эта мода как... Как-то...
4: Актуально или нет?
1: Да, актуально, где
2: это актуально.
1: Где
2: актуально. Можно ходить? Ну, во-первых, у нас тоже... Ну, смотрите, у нас есть тоже есть лето.
1: Бывает.
2: Хоть короткое, но оно есть.
3: Бывает иногда.
2: Да, бывает. Во-вторых, есть страны такие, как, не знаю, Намибия, ЮАР и даже Кения, в которых бывает прохладно. Вот. И они делают нормальную, скажем так, межсезонную для нас одежду. Да? Для зимы нет, но для межсезонья вполне.
1: Отлично.
2: При этом они думают тоже про экологичность, что сейчас модно, но и про то, чтобы это было зрелищно. В Африке любят зрелищно.
4: Меня вот умилило, что для самых юных зрителей фестиваль подготовил специальную программу советской анимации об Африке. Там, пожалуйста, как львенок и черепаха пели песню. Каникулы Бонифация, само собой, птичка Тайна. Таре, котенок с улицы Лизюкова, слоненок и котерок. Как-то вот мы раньше об этом не задумывались.
1: Да, что это, оказывается, африканские мультики-то, да?
4: Для...
1: Особенно котенок с улицы Лизюкова.
4: Нет, каникулы Бонифация.

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Путешествовать всегда выбираем СОПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от СОПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Цены, вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте москвич-м.ру.

0: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Ребят, да я хотела как лучше. Ну, просто получилось, как всегда. Такая у нас сегодня тема в лайв-чате. То есть момент, когда вы натворили каких-то дел, при том хотели действительно что-то хорошее сделать, из благих побуждений, может, помочь кому-то, или себя проявить, показать с лучшей стороны, но все пошло совсем не так. Вот такая тема у нас сегодня. Давайте почитаем те сообщения.
1: Да, сейчас такое бывает с нашими слушателями. Вот Света Ша пишет. Всем привет. Могу сказать, перефразируя Гёте, я часть силы той, что вечно хочет блага, но совершает зло. Я с детства то маме хочу помочь приготовить обед, потом вся кухня в масле. А мои зеленые оладушки помнит вся семья.
2: Может, кабачковые?
1: Получилось. Да нет, может быть, зеленка просто упала. Бывает такое. Как я хотел убраться дома и выкинула фильтр под пылесоса, а он не был сменным. Продолжать можно бесконечно, но я искренне хотела помочь. Ну да, особенно, когда дети хотят помочь, да, это потом больше уборки и больше ремонта, чем...
0: И не знаешь, ругать за это вроде как.
1: Да-да-да,
0: было же искренне. Ты искренне хотел помочь. Этим летом, пишет Петр из Подмосковья, этим летом на даче жена запилила меня по коси на участке. Я долго увиливал, прикидывался сильно занятым, но в итоге был пойман, вооружен триммером и отправлен на борьбу с бурьяном. Ребята, могу вам сказать, что я поработала на славу и даже переработала. Я так рьяно косил, увлекся и не заметил, как стер с лица земли грядку с эксклюзивными травами моей благоверной. Она в этом году посадила какой-то модной, дорогущей зелени, тряслась над ней, ждала первых всходов, но нет. Ой, как много я себе узнал интересного из последующего пламенного монолога моей Полины.
2: Я регулярно так делаю, только не триммером, а обычной косилкой. Да. Потому что я все время говорю, вот если что-то надо, пожалуйста, огораживайте.
1: Конечно.
2: Как-то. Тоже если самое. Не огорожено, то вот этот вот хрен, который растет почему-то неожиданно там, где я еду с косилкой.
0: Где я еду на газон.
2: Да, где я еду на газон. Нефига сажать, где я еду. Ладно, Евгений дальше продолжает. Работал как-то я в одном известном сетевом магазине курьером. Нужно было как-то раз подключить холодильник. Еще один дополнительный, а розетки не было. Но я же на все руки. Говорю, да сейчас все сделаем. Начал проводкой заниматься. Ну и что-то немного перепутал, произошел небольшой бабах. Я же хотел как лучше. А получилось, что вырубил все холодильники и все витрины во всем магазине на целый день, пока не приехал специалист. Больше я тут не лезу туда, куда не нужно. Пусть занимаются специально обученные люди.
1: Помните, наша уборщица любимая Нина Васильевна как-то раз решила прибраться.
2: Ставила чайник,
0: пылесос,
2: что ли?
1: Нет, пылесос воткнула в студию.
2: В ту розетку.
0: И упал федеральный эфир.
1: У нас вырубился эфир, да.
0: По всей стране.
1: Хотел же как лучше, чтобы
0: просто
1: чисто было в студии.
0: Убраться.
1: Слушайте, давайте вспоминайте случаи, это здорово. Плюс 7-915-459-2020. Итак, хотели как лучше, получилось как всегда. Когда вы натворили дело исключительно из благих побуждений, рассказывайте свои истории. Продолжим через час.

0: Реклама. В центре проктологии Омега Клиник представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: В эфире.
1: Нет, кажется, такой темы, которая бы не была воспета нами в пародиях. Некоторые даже по несколько раз, особенно те, которые касаются российских дорог.
2: О, вот да.
1: Из 11 тысяч спетых нами, наверное, добрая четверть так или иначе касается движения. Ну, как-никак, мы работаем все-таки на первом автомобильном радио. И вот сегодня мы вернемся с вами в год 2008. Именно тогда, 18 лет назад, на трассах случилась настоящая революция. Вместо привычных гаишников, живых, родных, с фенами в кустах, появились камеры, бездушные камеры фото-видеофиксации.
3: Ой, я помню, я сразу же столько штрафов нахватал.
1: Не ты один.
3: Никто фарами не моргает, не предупреждает.
2: Конечно. А ты, Захар, злостный нарушитель.
3: А знаешь, какой русский не любит быстрой езды, особенно когда гаишников нет?
1: Да, вот первые комплексы фото-видеофиксации могли фиксировать лишь превышение установленной скорости движения и были далеко не совершенны. Иллюзий на тему того, что водители воспримут новшество положительно, не было, конечно. Автомобилисты сначала считали их опустошителями своих карманов и мировым заговором против простых водителей. Доходило до комичных случаев. А одной из самых известных штрафных квитанций стала бумага, пришедшая 70-летнему пенсионеру из подмосковных Химок. Комплекс тогда зафиксировал, что его старые «Жигули» якобы разогнались до 211 км в час. Из-за сбоя или технической ошибки устройство выписывало гигантские штрафы за превышение скорости там, где его физически не могло быть. Сразу перед камерой находился лежачий полицейский. ГИБДД Московской области тогда отключила неисправную дорожную камеру после массовых жалоб водителей на ложные штрафы. Но, как это часто бывает, ты сначала должен заплатить штраф, а потом его уже можно обжаловать, несмотря на то, что ты не виноват. В общем, именно этот случай лег в основу нашей пародии, которая называется «Радар-радар. Мурзилки. 2011 год».
0: Вечернее шоу
4: «Мурзилки лайв».
0: Встречайте!

0: Реклама. Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7 собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: «Фандэй» – для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: «Зима» – уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины «Пирелли» в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин «Пирелли» бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-100, 1746. Город Набережные Челны.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Яндекс оценивает ущерб после пожара в дата-центре. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Яндекс пока не может подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию, масштаб повреждений еще оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Атака беспилотника произошла минувшей ночью. Первые сообщения о сбоях в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра, загорелась кровля предприятия, пострадавших нет. На фоне происшествия пользователи столкнулись с перебоями в работе онлайн-сервисов. Ранее компания сообщила, что неполадки в Яндекс.Почте уже устранены и сервис работает в штатном режиме.
0: Про страхование.
2: Около 4,5 миллионов автомобилей в России эксплуатируются без ОСАГО. Это примерно каждый десятый. Об этом сообщает Prime со ссылкой на исследование Народного фронта. По словам представителя организации Петра Шкуматова, даже повышение тарифов не изменилось ситуацию. Почему некоторые водители не оформляют полис, Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
3: У нас разные есть сценарии использования автомобиля, то есть если предположить, что у кого-то автомобиль стоит в деревне, он ездит только до соседней деревни, конечно, ему не хочется тратить тысячи рублей, а то и десятки тысяч для страховки. Если у кого-то автомобиль приобретен с целью перепродажи, тоже ему, конечно, не хочется тратить деньги на полис, потом получать остатки обратно, если автомобиль продаст, и пытаются в этом случае как-то сэкономить. Тоже давайте не забывать, что полис стоит уже зачастую не так дешево, и многие автомобилисты как раз ответственные, аккуратные, могут посчитать, а зачем я там 10 лет плачу за ОСАГО, а за меня страховая ничего не платит, езжу я все равно аккуратно и понадеяться на авось. Да и давайте не забывать, что кто-то просто забывает, что у него закончилась страховка и тоже попадает в эти цифры статистики.
2: Эксперт считает, что проверка наличия ОСАГО с помощью дорожных камер поможет сократить число нарушений. По словам Шкуматова, такую систему сейчас готовят. Она позволит выявлять автомобили без полиса при движении по дорогам, а не только при остановке инспектором.
0: Про финансы.
2: Хранение сбережений под подушкой вместо банковского вклада лишает человека процентного дохода. Об этом в «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. Интерес к наличным он связал, в частности, с опасениями по поводу налога на доходы от вкладов. По словам эксперта, некоторые граждане ошибочно считают, что налогом облагается вся сумма депозита. Беляев привел пример. При доходности 10% годовых вклад в 100 тысяч рублей приносит 10 тысяч за год. При хранении дома этого дохода нет, а инфляция снижает покупательную способность сбережений.
0: Про космос.
2: Предстоящей ночью жители северного полушария смогут наблюдать метеорный поток Дракониды. Как сообщили в Пермском политехническом университете, максимум активности ожидается около 4 утра по московскому времени. Обычно поток дает от 5 до 15 метеоров в час, но известен внезапными всплесками. В этом году условия для наблюдения благоприятные. Луна близка к новолунию, поэтому ее свет не помешает увидеть даже слабые метеоры. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составляет 85 рублей 42 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: 35 лет в эфире.
1: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это знаменитое крылатое выражение, автором которого является российский государственный деятель Виктор Степанович Черномырдин. Вот сегодня эта фраза преследует нас весь вечер.
2: И слушайте, а я, по-моему, как раз только что сделала вот то, что так называется. Упс. Я сейчас нашу группу, в наш чат выложила какое-то вам сообщение.
3: На минуту.
2: А что голоса. Я вам там рассказывала?
3: Да ничего.
2: А что я вам там... Ничего личного?
3: Да, что лично. Рабочий шум.
2: Вы успели прослушать? Я стерла.
1: Нет. Ну, хотелось бы, конечно, узнать.
3: Я успел. Рабочий шум.
1: Да. Ситуаций таких масса. Начиная от того, что хотели кому-нибудь прикурить, помочь, да, в результате посадили, собственно, аккумулятор или вообще автомобиль спалили, не дай бог.
3: Электроника улетела.
1: И так далее. Или кого-то хотели вытащить, сами засели. И так далее, и тому подобное. Ситуаций масса. Вот у меня был личный пример. Когда у меня сын уснул ночью, а мы забыли, что-то пришли очень поздно, забыли ключи, не хотели его будить. Вызвали МЧС, в результате стучали.
3: По лестнице, ты говорил, влезли.
1: Влезали, практически вынесли дверь, понимаешь? Вот хотели, опять-таки, как лучше. А получилось, как обычно, если ты вызываешь МЧС. Друзья, пишите ваши истории, рассказывайте, есть еще время.
3: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
2: Автор самого яркого сообщения получит 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама».

0: А как мы выяснили недавно, лучшие фильмы снимаются не только в Голливуде и не только в России, но и, представьте себе, в Африке. Возвращаемся на этот континент.
1: 25 лет на Авторадио.
2: А готовься они летом, а подготовку к зимним новогодним каникулам в октябре. Хотя даже это может быть поздно. И вот в последнее время туры в Африку не только для того, чтобы отдохнуть, но и посмотреть кино, вполне вероятно, приобрели особую популярность, причем именно в зимнее время.
0: Да подожди, и в осенние сейчас каникулы какие будут? Большие.
2: Ну, все-таки вот осенние, я боюсь, что жарковато. Ну, хотя, может быть. Особенно часто люди приобретают путевки в Марокко и Кению. И вот чем так привлекают эти две страны, нам готов рассказать Александр Горчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон». Александр, добрый вечер.
3: А, добрый. Ну, вы рассмешили меня насчет кино в Африке.
0: Но да дело нет, в том, на что самом деле.
2: Серьезно, мы же не зря говорим, сейчас фестиваль африканского искусства идет, в том числе и в Москве.
3: А, если так.
2: Именно так. Так вот, расскажите нам, пожалуйста, про каждую из стран в отдельности, Марокко и Кения. Что можно посмотреть, где покупаться, что поесть и, самое главное, как добраться? И насколько зимой там комфортно?
3: Слушайте, ну, на самом деле, это абсолютно разные страны. Марокко – это так называемая арабская Африка, куда мы относим легкодоступный, относительно легкодоступный Египет, Тунис, Алжир. Да, вот туда Марокко. Это арабская Африка. А Кения – это совершенно другая история. Это уже Черная Африка. Это там, где Танзания, да, там Замбия, Ботсвана, Мозамбик. Вот совершенно другая Африка. Вот в Марокко мы попадаем легко. У нас летают прямые рейсы из Москвы несколько раз в неделю, там, 6 часов и в Марокко. А вот Кения, это абсолютно другая история. У нас нет и не предвидится никаких прямых рейсов в Кению. Тут можно полететь, у нас есть прямые рейсы в Танзанию из Москвы, вот можно полететь в Танзанию, а это рядом с Кенией, вот так можно, либо в Эфиопию, это опять же рядом с Кенией, из Эфиопии, у нас прямые рейсы в Эфиопию, из Эфиопии в Кению, вот так мы попадаем в Кению.
0: Ну хорошо, но ради чего попадать в Кению? Давайте поговорим об этом.
3: Это суть. Вот давайте, Марокко, это такой арабский восток, это красивый Атлантический океан, да, вот, а вот Кения, это уже, во-первых, это Индийский океан, если мы говорим про океан, но не за океан. Люди едут в Кению. Люди едут туда за большой африканской пятеркой, да, там слон, жираф, носорог, лев, вот зачем едут, да, леопард, вот зачем, там очень много тематических парков, да, и там же Масаи Мара, вот за этим едут в Кению.
0: Что такое Масаи Мара, простите, я вот
3: не Масаи очень. Мара, ну это вот эти вот ребята Масаи, помните, такие в красных таких накидках с палками, которые высоко прыгают.
2: Племена.
0: Да. Да. Да,
3: племена.
0: Помню. Да, вот этих помним.
4: А то есть там можно встретиться, да?
0: Или они там встречаются прямо у входа?
3: А попрыгать с ними кто выше? Но вы, сразу говорю, вы проиграете. Я прыгал.
2: Понятно. А мы нет, поэтому не говорите так за нас.
4: Александр, а вот общая информация, визы, насколько сложно, как долго их получать?
3: Все мега просто, никаких виз. Ни в Кению, ни в Танзанию, ни в Эфиопию, ни в Марокко. Почти вся Африка безвизовая для россиян.
2: То есть берем загранпаспорт и все?
3: Нет. Деньги. Берем деньги, а потом только загранпаспорт.
2: Все понятно. Спасибо вам огромное. Александр Горчан, вице-президент Альянса турагентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон». До свидания.
0: Все в Африку!

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов, ветер южный, 5 метров в секунду.
0: Реклама.
5: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
6: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
8: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
9: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
10: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
11: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
12: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
13: Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: кому не нравится жить. Это вот ощущение, когда выходишь, а у тебя на автомобиле стоит новая резина. Такое чувство глубокого удовлетворения,
1: молодец,
0: правда? Да. Как сейчас помню рекламу. Не тяни резину, заходи в Мосшину. Захар, он поди уже давно зашел, да?
2: Ну.
0: У тебя же новая сейчас?
2: Новая, очень этому рад, да.
0: Молодец. Да, тянуть резину уже некогда. Вот-вот начнутся первые заморозки, на дорогах, возможно, гололедица. В некоторых районах нашей страны уже снег лежит. Ну и рынок зимних шин в новом сезоне стал одновременно разнообразнее и дороже, как говорят. Средняя стоимость комплекта зимних шин массового сегмента выросла на 10%. Поговорим о рынке зимней резины с автоэкспертом Иваном Зинкевичем. Иван, добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Очень рады. Говорят, главная
3: взаимно
0: особенность нового сезона – рост предложения. Вот за первое полугодие импорт легковых шин заметно увеличился. Иван, за счет чего или кого?
3: Ну, за счет товарищей, которые усердно возят резину перед сезоном. В этом нет ничего удивительного. Собственно, и повышение цены тоже, знаете ли, ничего удивительного в этом нету.
0: Тогда откуда возят?
3: Возят из Китая, наши товарищи стараются. Рынок огромен, и параллельный импорт не спит. Но в основном, конечно, многие бренды нынче это китайские.
1: Как разобраться во всем этом китайском многообразии?
3: А зачем?
0: Ну надо. Как это? Ну хочется...
1: Первый попавшийся взять...
0: Но они же не все одинаковые, правда?
3: Ну, плюс-минус они все одинаковые, если мы берем цену резины. То есть определенный размер, определенная резина. Гуляние по цене не сильно будет. Но если это не брендовая резина, которую мы любим и привыкли. В целом цены плюс-минус одинаковые. Интернет, друзья... Это самая лучшая рекомендация по выбору резины.
0: Да вот нет, я купил... Да. Простите, я просто думаю, может, премиальная какая-нибудь есть резина, которую поставляют?
3: Да нет, премиальной полно, но и цены там по 20 тысяч за баллон мы не потянем. Мы в любом случае рассматриваем резину, которая стоит у нас. Там 13-й, слава богу, уже нет, «Жигули» ушли в прошлое, но 15-й, 16-й, 17-й, самые распространенные, их полно. Выбор велик. Но и на любую цену и кошелек.
2: Вы сказали про премиальные. Я так подозреваю, те самые японские, европейские марки, которые, ну, относительно недавно были в любом автомагазине, их сейчас вообще не найти? Или
3: нет,
2: найти?
3: Нет, они есть. Они есть. И Пирелли, и Якогама, и Тайерс, и Гесловет. Все это присутствует. Но, естественно, цены... наверное, где-то от 9-10 тысяч точно начинается.
0: Mm-hmm. То есть уже близко не подойдешь.
3: За колесо.
0: Ну да, понятно, что за колесо, а не за комплект 9 тысяч. Слушайте, ну а зачем нам смотреть на заграницу, если у нас, в принципе, как мне кажется, резина не хуже? Ведь заводы остались от прежних производителей.
3: Да, остались, и наши производители сильно стараются, и цены... В целом, самое главное, что они соответствуют нашему ГОСТу, и их также рекомендуют производители к использованию. Ставить их и не бояться, это, наверное, самое главное, не гнаться за названием.
0: Ну, так. То есть, можно же утвердить, да, что наша реально не хуже, ну, во всяком случае, китайской.
3: Ну, однозначно не хуже. Китайская в чем-то иногда даже хуже, но там есть некий нюанс, то есть если она соответствует условному ГОСТу, то она по качеству в целом плюс-минус хорошая. Если она чуть-чуть не соответствует ГОСТу, как это ни удивительно, она будет дороже, потому что на нее накладывают определенные, как это по-русски сказать, акцизы, по-моему, это.
0: Ну, ввозные пошлины какие-нибудь, да.
3: Да, ну то есть как бы в России в любом случае, если ты покупаешь в нормальном магазине, ты можешь попросить сертификат, справку с одной, то есть все документы у них есть в наличии. Также можешь посмотреть срок годности, потому что бывает, что резина, условно говоря,
2: прошлогодняя. Пятилетняя давность, да.
3: Ну, не пятилетняя, так у нас резина столько не лежит, скорее всего. Но пятилетняя, это может бэушная резина, которая тоже в целом возится в Россию, и я не могу сказать, что это плохое качество. То есть там можно взять резину прям с хорошей скидкой за 4 баллона. И она будет годовалая, ну да, чуть-чуть поношенная. Но там один сезон она по зиме отъездила, но это не значит, что она плохая. Но я никого не призываю покупать бэушную резину.
2: Понятно.
0: Иван, ну все-таки вот так вот простые советы. Как выбрать зимнюю резину, но если ты с этим только-только столкнулся, как говорится, вот в нынешнем сезоне?
3: В нынешнем сезоне, во-первых, как бы подорожание, оно никуда не денется, оно каждый год происходит. От 5 до 10% в этом нет ничего... Вернее, это ужасно, но это привычно. Ну вот, выбирать резину, опять же, если ты в городе живешь и за город не ездишь, то, наверное, так называемая липучка подойдет тебе за глаза. Она и тише, и мягче, и вообще приятнее в эксплуатации. Если ты ездишь за город, где есть лед, замороженный снег спрессованный, и ты точно уверен, там попадешь в буран, то шипы, без шипов лучше не соваться. Ну, по собственному опыту знаю, что шипы выручают очень часто. Да, там у них есть тоже нюансы в эксплуатации, там тормозной путь может по асфальту увеличиться, но мы же ко всему привыкаем, то есть, опять же, опыт. И башка на плечах должна быть. Зима по-другому работает. Там работает все по-другому. То есть в городе липучки, хватит за глаза. В регионах потеплее тоже липучка, потому что снег иногда выпадает. Там, где холодно, ну, я рекомендую шипы. Ну, прям вот настаиваю на шипах.
0: Хорошо. Спасибо большое, автоэксперт.
1: Спасибо.
0: Иван Зинкевич был.
3: Надеюсь, помог. Советами. Хорошего вечера.
1: Абсолютно.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
10: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти». Всегда кстати.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера

0: Ну, наши голоса скорее рингтон заката. Как бы это ни звучало.
1: Пора спать, да?
0: Ну, не совсем еще.
1: Хотели как лыжи, а получилось как всегда. Надо еще успеть нам разобраться с новыми сообщениями, поступившими в лайв-чат. Выясняем, ну, самые разные нелепые ситуации, виновниками которых вы по доброте душевно становились. То есть не хотели ничего плохого, просто так получилось.
2: Именно так.
1: Да, да, давайте почитаем.
0: Ольга с одноклассницей в школе, ну, так любили химию, так любили, что хотели, ну, всегда немножечко выпрыгнуть из штанов, да? У нас действительно была потрясающая учительница, особенно на лабораторных работах был кайф. И вот часто, конечно же, мы смешивали то, что нельзя было смешивать ради эксперимента и тяги к науке. Из-за этого нас рассадили, да, и запретили брать в руки реактивы. Даже на экзамены на пальцах единственные рассказывали последовательность действий без опытов, а смешивали другие. Вот это вот, собственно, ну про индивидуальные запреты, если говорить.
1: Да,
0: а так у меня пятерка была, пишет Ольга.
1: Так, дальше.
2: Был такой случай, пишет сеньор Помидор. Соседи попросили присмотреть за котом. Ну, вроде ничего такого. Насыпать еды, поменять воду, убрать в лотке. Пришел, воду поменял, еды насыпал. Пошел убирать кошачий туалет. И вот здесь черт меня дернул высыпать содержимое в унитаз. Вот это было жестко. Своим-то я сказал, что приду через 10 минут. В итоге у соседей я был 4 часа, вытаскивая из унитаза затвердевший кошачий наполнитель.
0: А, я думал, кот
2: его раздувает, и все это становится пробка.
0: Прям про животных два сообщения подряд у нас получается, да?
1: Да, еще одно сообщение. Светлана его прислала. Я очень понимаю мужчину, который спалил дом, но не выгнал паука. Это то, от какой новости мы сегодня толкнулись. Мы так котика аккуратно пытались вытащить из вентиляции. То есть хотели его вытащить, но в итоге делали это не очень умело. Он залез так глубоко в эту вентиляцию, что пришлось вызывать спасателей. Кот жив!
2: Ура!
1: Назвали его Шоушенк. Мне очень нравится. Сами понимаете, почему. Ремонт сейчас обновляем. Вот такая вот история.
0: Ну, надеюсь, что ремонт все-таки уже доделали. Можно сходить на шоу, отдохнуть, правда?
1: Можно, да. Мы вам предлагаем это сделать. Вы получаете 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене. Спасибо огромное всем участникам сегодняшнего лайв-чата.

0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега Клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46-20-20.
3: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
5: Запись по телефону 8 927 051 58 58.

0: 25 лет в эфире.
1: Слушайте, 25 лет. Весело живем, как сказал бы Петросян.
2: Да.
1: Потому что нам-то кажется, что мы всегда хотим как лучше. Вот приходит нам Никита Михалков. Мы хотим как лучше. Мы хотим подпеть, потанцевать вместе с артистами, подпеть. Вот сейчас слушаешь спустя годы, думаешь, да.
2: Да.
3: Веселились.
1: Задора много, дури много. Вот. Да. Не знаю, хорошо ли это. Нам было хорошо, не знаю.
2: Нам было хорошо, громко, ярко, от души. Мы же не изображали эти эмоции.
1: Нет, нет, это настоящее.
2: Это истинное.
1: Да, вот за счет чего и держимся 25 лет, друзья мои.
2: И завтра опять это докажем.
1: Да, сегодняшний шоу был не случай. Интереснейшие темы сегодня.
3: Да, например, вот открыли для себя Африку, Марокко и Кения.
1: Вы знаете, приоткрыли.
3: Ну, приоткрыли, по крайней мере, на словах. Но я выяснил, сколько стоит, допустим, поехать на Новый год. Да, допустим...
1: Куда?
3: В Марокко, допустим.
2: Ну, допустим.
3: От, прямой рейс. От 215 тысяч.
1: На человека?
3: Да, за 8 дней.
2: На человека?
3: За человека, да. 6 января вылетел. Африка,
1: там
3: это Новый
1: же
3: год.
1: Дешево должно
3: там
1: быть.
3: Же тоже Новый год.
2: А, нет, это, ты говоришь, это, где там, наверное, прямых перелетов нет.
1: Но... Не, есть прямые перелеты. Как раз в Марокко есть.
3: Да, да, да. Да.
1: А в Кению?
3: В Кению порядка 110 тысяч. Это уже нормально.
1: То есть подешевле, несмотря на то, что нет прямых рейсов.
3: Да.
1: Нет, знаете, сегодня для меня было открытие, поскольку продолжается фестиваль у нас, да, африканской культуры, что оказывается...
3: У них есть кино.
1: Существует
2: Наливуд.
1: Я думал, что это у Захара пивная по дороге домой. Наливуд называется.
3: Там Наливуд.
1: Наливуд.
3: Ты перепутал.
1: А Наливуд.
3: Какая большая разница.
1: И они делают кино, и представляете себе, тоже не хуже того же самого индийского. Да, только на африканский лад.
3: Там Болливуд.
2: Да, очень много Болливуд. Чего интересного, хорошего было. В конце хотим еще раз напомнить, друзья, что у нас продолжается игра «Много денег» на Авторадио. 29 октября у нас 4-й суперфинал, так что не пропускайте ни одного эпизода и готовьтесь к тому, что скоро осуществится, возможно, именно ваша мечта.
1: Да? Поменяйте гудки на гимн Авторадио. Скажите свою мечту.
3: Лучше напишите мечту, да.
1: Да, и слушайте ваше любимое Авторадио, и все будет прекрасно тогда. Прощаемся, до скорых встреч в 6 вечера на волнах Авторадио. Вас ждет шоу «Мурзилки Лайв». Брагин.
2: Гордеева.
3: Захар.
1: Спокойной ночи.
3: Пока.
2: Счастливо. «Мурзилки Лайв».
0: 25 лет на Авторадио. Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед. С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Уже 100 лет Мурзилка рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками, проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: Мурзилка, верни, друга нет. Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
5: Водить научите?
6: Юра Борисов.
7: Иван Янковский.
8: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
9: А где тормоз? Стойте!
10: Битва моторов. Уже в кино.
11: 12+.
12: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
13: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
12: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Подмосковье введены ограничения из-за заболеваний животных. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В округе Луховицы ввели карантин из-за очага бешенства животных. Такое распоряжение выпустил областной Минсельхоз. Специалистам предстоит установить источник инфекции, организовать наблюдение за животными, провести вакцинацию и дезинфекцию. Очаг заболевания в округе выявили еще в конце сентября. Ранее ограничения по бешенству ввели и в Подольске. Там на время карантина запрещены выставки, ярмарки и другие мероприятия со скоплением восприимчивых к инфекции животных, а также их вывоз.
0: Про путешествия.
2: Минск обошел Москву по числу ранних бронирований жилья на новогодние праздники. Об этом газете «Ру» сообщили в сервисе «Суточно.ру». Белорусская столица заняла второе место, а лидером остался Санкт-Петербург. В десятку популярных направлений впервые вошел и Гродно. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что поток туристов в Минск на Новый год далек от показателей Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал Авторадио.
3: Да, Минск активно пользуется спросом, и едут туда россияне и белорусы к нам. Надо говорить о том, что, конечно, абсолютно нельзя считать один сегмент размещения и бронирования в квартирах как показатель общий, потому что огромное количество едут и в санатории, и в гостиницы. И, конечно, несравнимо объемный поток, который приезжает в Москву, больше 20 миллионов в год, и на Новый год, конечно, несколько миллионов, и Санкт-Петербург, и другие направления. В Минск, да, едут, но это несравнимые вообще величины.
2: При этом Минск оказался самым дорогим среди популярных направлений в исследовании.
0: Про столицу.
2: Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию Луганская Бирюлевской линии метро в Царицыне. По словам мэра, первый участок новой линии от Зила до Печатников планируют открыть в 2028 году, второй – до Бирюлево-Западного в 2029. Новая станция поможет разгрузить Кантемировскую и транспортный узел Царицына. Ею смогут пользоваться около 20 тысяч пассажиров в сутки. Всего на Бирюлевской линии протяженностью более 22 километров будет 10 станций. Пешую доступность к ним получат более 300 тысяч жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон и Печатники. Ожидается, что в 2030 году пассажиропоток Бирюлевской линии составит более 165 тысяч человек в сутки, увеличившись в 5 раз с момента запуска первого участка.
0: Про здоровье.
2: Сокращение светового дня может усиливать сонливость и затруднять утреннее пробуждение. Об этом в вечерней Москве рассказала невролог-сомнолог Елена Царева. По ее словам, свет регулирует внутренние биологические часы и влияет на выработку мелатонина, гормона, связанного со сном. Когда естественное освещение становится меньше, могут меняться продолжительность сна, время засыпания и подъема. Тем, кому тяжело просыпаться осенью, врач рекомендует использовать яркое освещение утром. Оно помогает уменьшить сонливость и вялость после пробуждения. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра 85 рублей 42 копейки. Курс евро 95 рублей 47 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

Авторадио, друзья. Любой день становится прекрасным и замечательным. Ну, проверять можете прямо сейчас. Делайте приемники громче, наслаждайтесь прекрасной музыкой и делайте и день, и вечер лучше, чем он был до этого. Что хочется сказать еще. Сегодня праздник у нас прекрасный. Всемирный день осьминога. Да, неформальный такой праздник, посвящен этим морским животным, их интеллекту. Кстати, помните того, который предсказывал исходы футбольных матчей? Пауль, по-моему, звали. Да, вот вам прямое доказательство. В общем, сегодня осьминогов не едим. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз прекрасного расположения духа, друзья. И, конечно же, двигаемся только вперед к чему-то прекрасному.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте...

0: Для азон-карта клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер южный, 5 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
1: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я. Спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: и года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
0: Авторадио.

Дорогие, моя жизнь, конечно же, прекрасна, и спорить с этим, ну, нельзя совершенно. Это 1000%. Любой день прекрасен, и вся жизнь в целиком, особенно, когда рядом авторадио и прекрасная музыка. А особенно по выходным. Ну, мало того, что отдыхаем, так еще и 3 часа в эфире у нас дискотека авторадио по выходным. Ну, сами представьте, просто подряд танцевальный микс самых зажигательных и любимых песен. В общем, 18:00 стартуем по субботам и воскресеньям. Олег Пивунов у микрофона. Привет.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Продолжение истории легендарной группы.
5: В жизни важно выучить только один урок.
4: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
6: Я люблю вас!
7: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: В Иркутской области отменили карантин после подозрения на опасную инфекцию у сотрудницы противочумного института, сообщил губернатор Игорь Кобзев. У контактных лиц признаков инфекции не обнаружили. Почти 5000 исследований не выявили опасных возбудителей. Санитарная обстановка в Иркутске спокойная.
0: Про санкции.
2: Великобритания добавила в санкционный список против России 38 позиций. По данным британского МИДа, ограничения затронули 23 компании, 3 человека и 12 судов. В частности, ограничения введены против «Зарубежнефти», банка «Столичный кредит», одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России АО «Инкапитал». Суда, включенные в список, теперь не смогут заходить в британские порты. Британия также не будет оказывать для них услуги.
0: Про проверки.
2: Завтра по всей России проверят системы оповещения, сообщили в МЧС. Зазвучат сирены и громкоговорители, а телевидение и радио передадут информационные сообщения. Ведомство попросит сохранять спокойствие. Услышав сирену, нужно включить телевизор или радио и прослушать сообщение. Такие проверки проводят регулярно, чтобы убедиться в исправности оборудования. Предыдущая состоялась в марте.
0: Про выплаты.
2: Прожиточный минимум и связанные с ним меры поддержки в 2027 году увеличат на 6,8%. Сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С февраля по фактической инфляции повысит более 40 выплат, включая мат-капитал. Кроме того, уже 227 предприятий выплачивают сотрудникам по 1 000 000 рублей при рождении ребенка.
0: Про материнский капитал.
2: Мат-капитал могут разрешить тратить на автомобиль, если отечественные заводы смогут обеспечить спрос, заявила депутат Светлана Бессараб. Она предложила продавать машины многодетным семьям напрямую от производителей по льготной цене. По ее мнению, оплата сертификатом поможет избежать незаконного обналичивания средств.
0: Про штрафы.
2: Водителям, чьи права истекли в октябре 2023 года, пора заменить удостоверение. Их автоматическое продление на 3 года заканчивается в этом месяце, сообщили в МВД. Такая мера распространялась на права со сроком окончания действия с 22 по 25 год включительно. За управление автомобилем с недействительным удостоверением грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Про изменения.
2: С 1 марта будущего года ограничение на работу подростков будет зависеть от выполняемых задач, а не названия профессии. Об этом сообщили в Минтруде. Новый перечень включает 69 видов работ. Как пояснили в ведомстве, раньше работодатели могли обходить запрет, меняя название должности. Например, грузчика оформляли как специалиста отдела погрузки. Новый порядок должен исключить такую возможность.
0: Про космос.
2: Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым вернулся на Землю. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на трансляцию НАСА, он приводнился у побережья Калифорнии в 18:34 по московскому времени. Полет от Международной космической станции занял 27 часов. Вместе с Федяевым вернулись 2 американских астронавтов и представительница Европейского космического агентства. Экипаж провел на МКС почти 8 месяцев. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 42 копейки, курс евро 95 рублей 47 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

о молодых наших похождениях. Руки вверх предлагают вспомнить. Кстати, друзья, такой лайфхак ловите. В общем-то, если вдруг немного ностальгия посетила вас и хочется вспомнить что-то прекрасное, по местам, так сказать, былой славы пройдитесь в своем любимом городе. Я всегда так делаю, буквально 3-4 места. И желательно до них дойти пешком. И просто, ну, сон воспоминаний и дум, как пелось в одной известной песне. И на душе становится тепло и прекрасно. Всем еще раз привет, это любимое Авторадио. Двигаемся только вперед с прекрасной музыкой, конечно же, на любимой музыкальной волне. Надеюсь, у вас все прекрасно. Пусть так и остается.

0: Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандэй. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
4: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
3: Юра Борисов, Иван Янковский.
5: Ты что думаешь? Я испугался.
6: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
3: Битва моторов. Уже в кино.
7: 12+.
8: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Авторадио.

многие думают, как бы так подшаманить, чтобы стать немного богаче, ну или вообще уж осуществить какую-нибудь большую такую мечту, на которой, кажется, и жизни не хватит. Все просто, сайт авторадио.ру, друзья, заходите туда, расскажите нам, о чем мечтаете, поменяйте гудки в мобильном на гимн любимой радиостанции, и вы становитесь участником игры «Много денег». Один звонок, и у вас хороший банк в кошельке, ну или мечта вообще осуществляется. Кстати, суперфинал четвертый уже 29 октября. Времени немного.

0: Реклама. Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио.

Знаком зодиака большой привет, друзья, вне зависимости от того, под каким созвездием вы родились, автор радио хорошо звучит и одинаково для каждого из вас. Ну и не нужно быть абсолютно никаким звездочетом, чтобы точно знать, что у нас в прямом эфире впереди. Ну, как и всегда, как 24 часа в сутки, только прекрасная музыка и самые зажигательные ритмы на первом автомобильном, естественно. Зовут меня Олег Пивунов, всем желаю прекрасного расположения духа.

действия оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Шишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Основано на реальных событиях.
1: Это будет автомобиль для русских дорог.
0: Иван Янковский, Паулина Андреева.
2: Ничего не говорите, можете испортить.
0: Битва моторов. Уже в кино.
3: 12+.
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии

друзья, будем надеяться, что несмотря на осенние ливни, настроение слушателей авторадио всегда будет прекрасным. Хотя, мне кажется, при прослушивании первого автомобильного оно именно такое. Ну и вообще, надежда наша на то, что природа сжалится и в тех регионах России, где еще не выпал снег. Да, есть и такие. Осенняя пора еще возможность нам предоставит провести, ну, хотя бы один прощальный пикник на открытом воздухе на ковре из желтых листьев. Будем думать, и тогда обязательно все исполнится. Это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Дорогие друзья, великолепного вам настроения желаю и прекрасного расположения духа.

Как судьба моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Реклама. Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
1: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
2: Монако. Такое вообще дело, кто?
1: Выходит, будем первыми.
0: Основано на реальных событиях.
3: Что ты творишь, Андрей?
4: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
0: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

0: вечер.
1: Ах, друзья, если бы не пятница, действительно, сколько бы миновали мы прекрасных встреч, знакомств, этих непонятных номеров телефонов, которые утром обнаруживаешь в своем мобильнике. Ну и, конечно, желательно не заглядывать потом в банковское приложение после хорошей пятницы. Дорогие друзья, это Авторадио. Пятница с нами. Это безопасно, это хорошо, это весело, это замечательно. Зовут меня Олег Пивунов, и двигаемся дальше по любимой музыкальной волне.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

быть индивидуальностью – это прекрасно, друзья. Но есть жизненные вещи, которые лучше делать всем вместе. Ну, или как все. Например, слушать авторадио. Это же прекрасно. Миллионы слушателей по всей стране и сотни городов, где звучит первое автомобильное. Как и сейчас. Приемники делаем на комфортную громкость и наслаждаемся этими звуками. Зовут меня Олег Пивунов. Всем хорошего настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

весь спектр чувств, какие только можно представить себе. А на них-то и поют наши любимые артисты на волнах Авторадио. Здесь и любовь, и ностальгия, и чувство дежавю, и радость, и все абсолютно, что мы с вами в реальной жизни испытываем. В том же духе продолжаем. Хорошего настроения. У микрофона Олег Пивунов. Здравствуйте. Словно

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер.